somewhat like love when concentrated.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

6, 6 с половиной, 6 четвертью, 6 нитей.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Мой огромный дом был маленьким домиком. Желтые цветы с этажей подоконников. Горькие пьяницы, птицы и дворники. И на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость. Осколки склеились, старое вспомнилось.

но в море барахла с горем пополам. Вдруг найдем друг друга, у тебя дела, у меня талант. Двигаться по кругу, пусть на «Жигулях» знак «Кадиллака». И тебя мама лишь год родила, как лакомый.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Немец Франц Райндаль избран 15-м президентом Международной федерации хоккея. 71-летний функционер сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который в конце марта объявил о решении не переизбираться. Голосование выдалось напряженным и растянулось на 2 тура. В первом Райндаль набрал лишь 30% голосов, однако во втором сумел отыграть отставание и победил с минимальным преимуществом. Райндаль входит в Совет Федерации с 2016 года. В бытность игроком он участвовал в 9 чемпионатах мира и 3 олимпиадах, выиграв бронзу игр 1976 года. Футболисты сборной Франции не смогли удержать победу над Италией в матче 3-го тура Лиги наций, сыграв на Стад де Франс в ничью 1-1. Вингер Баварии Майкл Алисы открыл счет на 55-й минуте, однако Алессандро Бастони восстановил равновесие на 68-й. Несмотря на потерю очков, Франция сохранила первое место в группе 1 с 7 баллами. Тем временем Бельгия на домашнем стадионе уверенно обыграла Турцию 3-0.

Мы справились с Макаби 90-67. Фенербахче удалось обыграть Дубай в родных стенах 76-66. Валенсия в выездном матче взяла верх над Асвелом 105-92. Наконец, в топ-4 нашлось место и для Партизана, который в Германии минимально переиграл Баварию 86-84. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.
1: Мне жаль.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2.

0: просто шутка.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Амур навел на тебя прицел. Проваливай, пока цел. Сердце мое не

«Девушки Берлина». Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. «iMoms» приглашает на «Purple Brunch». Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 «Аппа Гриль энд Бар» в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: эфире радио «Голос».
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Латвии радио «Голос Берлина».
1: Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его-то.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, просиськи который.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Немец Франц Райндаль избран 15-м президентом Международной федерации хоккея. 71-летний функционер сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который в конце марта объявил о решении не переизбираться. Голосование выдалось напряженным и растянулось на 2 тура. В первом Райндаль набрал лишь 30% голосов, однако во втором сумел отыграть отставание и победил с минимальным преимуществом. Райндаль входит в Совет Федерации с 2016 года. В бытность игроком он участвовал в 9 чемпионатах мира и 3 олимпиадах, выиграв бронзу игр 1976 года. Футболисты сборной Франции не смогли удержать победу над Италией в матче 3-го тура Лиги наций, сыграв на Стад де Франс в ничью 1-1. Вингер Баварии Майкл Алиса открыл счет на 55-й минуте, однако Алессандро Бастони восстановил равновесие на 68-й. Несмотря на потерю очков, Франция сохранила первое место в группе 1 с 7 баллами. Тем временем Бельгия на домашнем стадионе уверенно обыграла Турцию 3-0, сократив отставание от французов до 1 балла. Кевин Де Брюйне оформил дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет. Бельгийцы вышли на 2-е место в квартете. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал волевую победу над китайцем Бу Юньчаокети во втором круге турнира ATP 500 в Пекине 4-6, 7-6, 6-2. Эта победа стала для Джоковича 31-й подряд на пекинском пятисотнике, и он повторил рекорд Рафаэля Надаля по самой длинной победной серии на одном турнире, правда, испанец установил его на «Ролан-Гаррос». Сразу 4 коллектива идут без поражений по итогам 3 туров регулярки Евролиги. Баскетболисты Панатинаикоса на своей площадке без особых проблем справились с Макаби 90-67. Фенербахче удалось обыграть Дубай в родных стенах 76-66. Валенсия в выездном матче взяла верх над Асвелом 105-92. Наконец, в топ-4 нашлось место и для Партизана, который в Германии минимально переиграл Баварию 86-84. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill & Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: я плохой, злой.
1: Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Всем привет, это «Голоса», шоу, где мы говорим на самые обсуждаемые в соцсетях темы с теми, кто их обсуждает и комментирует. Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, с кем и о чем мы поговорим сегодня. Блокбастер. Как я начал говорить, блокбастер с хэппи-эндом. Рейс из Дубая в Тель-Авив едва не обернулся катастрофой и мгновенно оброс фантастическими подробностями, включая то ли драку между украинским и русским пилотами, то ли их совместный подвиг. Что из этого всего правда, а что постправда или просто выдумка, разберемся с Дианой Тасунян, главой международного отдела израильского 9 канала. Она следила за происходящим в прямом эфире больше 8 часов. А может ли уехавший из России писатель сочинять роман про оставшихся россиян? Правильно ли выставлять выгодополучателями нынешней войны исключительно женщин? Все эти вопросы звучат в связи с выходом нового романа Дмитрия Глуховского «Регистрация». Мы поговорим о нем с литературным критиком Анной Наринской, которая его прочитала, и у нее много вопросиков к автору. И с популярным ютубером Матвеем Гнопольским, который без вопросов и бесплатно этот роман озвучил. У нас прямой эфир, поэтому не будем затягивать. Напомню лишь, что нам очень помогают ваши лайки, подписки и комментарии. А свои вопросы героям вы можете, кстати, задавать прямо вот в прямом эфире в чате. Поехали. Вообще, мы не новостное шоу, но эту новость в соцсетях обсуждают со вчерашнего дня все. Вот, например, один мой знакомый, слегка настороженный к сионистам, глубоко вздохнув, сказал мне: «Да, но если такое происходит, я хотел бы в самолете быть окруженным евреями». И я неприлично захохотал. Конец цитаты. Это свежий пост Алексея Венедиктова. Сюжет вообще достойный фильма катастрофы, по счастью, со счастливым финалом. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший рейсом Дубай-Тель-Авив, едва не разбился, но в итоге все его пассажиры, а их было около 180, остались живы. Это мы знаем точно. А вот все остальные детали. Да, вот все остальные детали менялись с какой-то реактивной скоростью, с которой я сейчас говорю иногда перебиваю наши видео. Хроника этих изменений делится в соцсетях. Вначале СМИ писали, будто на борту подрались пилоты, и будто бы один гражданин России, а другой украинец. Что? А потом выяснилось, что это была не драка, а настоящая поножовщина. Покушение на убийство и попытка теракта. Второй пилот, гражданин Омана, напал на командира, как пишут, гражданина Индии, и направил самолет в землю. А россиянин и украинец, пилоты, оказавшиеся на борту, вроде тоже были. И якобы именно они вывели самолет из штопора и смогли его посадить в Арабских Эмиратах, когда экипаж скрутил террориста. Короче, кажется, спустя сутки эта история не стала выглядеть менее фантастической, особенно в изложении Трампа, он тоже написал об этом в своих соцсетях. Что же там произошло на самом деле? Спросим главу международного отдела израильского 9 канала Дину Тасунян, которая держит руку на пульсе этой истории.
1: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время, спасибо, что еще раз прослушали в моем изложении всю эту историю. Прошло уже больше суток, но, честно говоря, как-то яснее не сильно становится, что же там на самом деле произошло. Можно вас попросить, только не вдаваясь сильно в детали, иначе мы весь наш эфирное все наше время займем этим, рассказать, что же там произошло на борту Fly Dubai.
1: Ну, Дим, у этой истории есть конкретные герои, мы об этом уже сегодня знаем. Во-первых, конечно же, это тот самый капитан самолета, гражданин Индии, которого зовут Смита Мачхара. Почему он герой? Потому что, несмотря на то, что на него напали, нанесли ранения, он смог открыть кабину. Кабина герметично закрывается, мы все это прекрасно знаем, и проникнуть в нее было бы невозможно, если бы он не предпринял эти усилия. И там произошло несколько таких событий, которые привели к хорошему окончанию всей этой истории. Во-первых, из бизнес-класса мать и дочь стояли у туалета, да, это тоже непосредственно около кабины самолета. И вот когда открылась эта дверь, они поняли, что что-то происходит, какой-то шум. Они, значит, сказали, что что-то не то. И тут несколько человек, и они в Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цви Каманес и Асаф Раджуан, они попадают в кабину. То есть Яниф Хаюн – это самая интересная история из всех, потому что о нем как раз говорил Трамп. Он действительно сантехник, человек, просто он насмотрелся.
0: Да, и Нетаньяху, кстати, сериалов, про него говорил тоже, да? Нетаньяху, да, тоже про него упомянул, потом упомянул Трамп, да.
1: Угу. Да-да, он встречался с ним, и вот как раз Трамп упомянул со слов Нетаньяху. Так вот, этот замечательный человек, он врывается первым в эту кабину, он понимает, что тут происходит. Было сложно войти, потому что раненый командир корабля, он находился в непосредственной близости от этой самой двери, и очень сложно было войти. Но он все равно входит, он видит, что около пульта управления находится второй пилот, который тоже в крови, ну, в крови не своей, а, собственно говоря, капитана, командира корабля, и он скручивает, нападает на этого человека, зовет на помощь, вытаскивает его из кабины, тут его скручивают Цвика Манес и Асаф Раджуан, которые на протяжении 20 минут борются с ним, а затем с помощью наушников, ну, таких, как у меня, да, проводных наушников, его обезвреживают, то есть, заломив руки за спину, вот, связывают.
0: Вот если бы я там был, ой, у меня бы ничего не получилось. Вот, посмотрите, да, да, как да, полезные, да, проводные, да, наушники.
1: Да, оказывается, полезные. Это просто у меня проблема, у меня ничего с ними не получается, с беспроводными, так я вот по старинке. Но дело в том, что я не в Хаюн, когда вот ситуация, он понимает, что самолет падает, потерял самолета 14 тысяч футов. Это, представляете, то есть падение на 5 километров практически. Он хватается за штурвал, вытягивает его. То есть он говорит, что он такое видел в фильмах, он видел это «Авиакатастрофа», по-моему, называется, вот такой сериал есть. И, в общем, он вытягивает эту всю историю на себя. Шотам Мусай, стоматолог, врач, единственный, который оказался на борту, он оказывает помощь, значит, пострадавшему командиру корабля. При этом в салоне оказываются еще два пилота. Вот это самая загадочная история. До сих пор мы не разобрались, честно говоря. Вот даже
0: эти два пилота.
1: В редакции мы обсуждали это, потому что их лиц не видно нигде, ни на одном кадре, хотя съемка велась и в кабине тоже. И вот по некоторым данным, то есть как говорит сам Яниф Хаюн, который сантехник, да, он говорит, что это британцы. Тут официальная версия, которая Fly Dubai распространяет, заключается в том, что два летчика находились в салоне для того, чтобы подменить. То есть это сменные летчики, потому что, ну, там же есть протокол по времени, сколько времени может находиться в полете пилот. Так вот, эти должны были летчики уже вернуть самолет, скажем так, в Объединенные Арабские Эмираты. И через какое-то время они были растеряны, говорит Яниф, и после какого-то времени они, значит, тоже вошли уже в кабину и взяли пилотаж на себя. Вот, вот такая фантастическая какая-то история.
0: Абсолютно. Фантастическая абсолютно. Не, она не становится... Потом... Да.
1: Сажают самолет потом в Саудовской Аравии, экстренная посадка. Знаем, что у нас нет, да, у Израиля и Саудовской Аравии дипломатических отношений. При этом есть кадры, как в Саудовской Аравии оказывается первая медицинская помощь. Люди в шоке. Вы представляете, что там происходило? Это же уму непостижимо просто.
0: Да.
1: И да, там изменяют давление, тонометры, кому-то дают воду. В общем, оказывают всяческую поддержку. После этого прибывает самолет Fly Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов. В 16
0: и все летят
1: вечера.
0: Уже, этот наконец...
1: Там было сложно, там тоже было сложно. Там было сложно, потому что люди боялись.
0: Ну, потому что многие не хотели лететь тоже Fly Dubai еще
1: раз.
0: Они
1: боялись. А израильские авиалинии, как бы, тут не в почете были. Кроме того, была там еще такая информация, что военно-транспортными самолетами хотели эвакуировать израильтян.
0: Но так как нету дипломатических отношений, их не пустили.
1: Да, Саудовская Аравия не пустила.
0: Диана, очень у нас немного времени, поэтому хочется еще о многом поговорить, и хочется поговорить, вот обсудить вот эту деталь, с которой все началось, на самом деле, потому что первый раз, когда я с кем-то об этом заговорил, об этой истории вчера, это было так, мне человек говорит, ты слышал, что русский украинец, и дальше я думал, какой-то анекдот мне будут рассказывать, но, или что-то совершенно другое, такого я не ожидал, и потом эта история про русского, россиянина и украинца, она продолжалась. И вот, например, блогер Иван Яковина пишет, что эта деталь про россиянина и украинца звучит слишком уж мелодраматично. Но почему-то она, хотя ее сначала опровергли, да, она потом снова возникла в виде вот этих вот пилотов. Почему, как вы думаете, за нее так все ухватились?
1: Ну, потому что драма, да, потому что не могли сказать, что израильтянин и араб цепились в кабине, потому что такого быть не могло. Но, следовательно, вот украинцы и россияне, почему бы и нет, потому что Объединенные Арабские Эмираты – это все-таки специфическая страна, правда, потому что там коренных, скажем так, жителей Эмиратов всего 1 миллион из 11 миллионов, остальные, грубо говоря, гастарбайтеры. Поэтому наличие среди пилотов граждан Омана, Индии, России, Украины никого бы не смутило никогда. Даже была версия, что вот этот второй борт, который приземлился в Саудовской Аравии для того, чтобы эвакуировать, пилоты были гражданин России и гражданин Австралии. То есть все время вот эта вот ситуация с гражданином России, она как-то фигурировала. Я не могу ничего подтвердить, у меня нет информации. И опять же говорю, мы сами сегодня вот эту вот тему пилотов обсуждали, потому что это самая закрытая тема во всей этой истории, непонятная. На самом деле.
0: Да. И вот о чем хочется вас спросить. Как вы смотрите на то, как в СМИ, в принципе, эта история проживала свою жизнь? Да, понятно, что по прошествии суток она не становится менее фантастической, потому что даже те истории, которые подтвердились, они невероятные, да? Но есть какие-то совершенно дикие вещи, которые там отпали все-таки, не подтвердились какие-то. Ну вот на сайте 9 канала, в соцсетях 9 канала сначала появился заголовок именно про поножовщину. Там прямо вот говорилось, да, российские и украинские пилоты устроили поножовщину. Вот так вот было сказано в заголовке. Потом отредактировали, да, но это осталось в поисковой выдаче.
1: Не только «Девят» дал эту информацию, это дали ивритоязычные СМИ тоже. То есть первая информация была именно такой. Это правда.
0: То есть, да, Илья Бьер, вот, который является создателем «Проверенного медиа», он сегодня говорил про 12-й канал, о том, что он как раз запустил эту историю. То есть вы, многие про это написали, да? Вы, например, еще вчера днем назвали свой пост «Терак в небе», да? Когда еще мало что было понятно. В 13 с чем-то он вышел по Берлину. Что дало вам повод сразу написать
1: смотрите,
0: о том, что это теракт?
1: Я вам скажу,
0: это мог оказаться просто
1: немножко...
0: сумасшедший какой-то, да?
1: А это без разницы, понимаете? В Израиле другое восприятие теракта. То есть сумасшедший, не сумасшедший, человек нападает, все прекрасно понимают, что все там 180 человек, которые находились на борту, могли бы погибнуть. Сумасшедший пилот, в это очень тяжело поверить, потому что все-таки пилоты проходят определенную медицинское освидетельствование, поэтому вряд ли психа ненормального пустят за штурвал. Тем более, что я бывала еще в 2008 году в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, точно эта страна не похожа на ту, которая не придерживается определенных норм и законов. Вот. Поэтому, конечно же, версия о том, что там какой-то сумасшедший напал, вообще не работала. И кроме того, в Израиле, опять же говорю, не боятся этого слова. Это самый настоящий теракт, когда ты подвергаешь опасности жизни очень многих людей окружающих. Посмотрите просто определение теракта. Это было то, что является классическим терактом. Поэтому у меня не было сомнений, мне сразу в голову это пришло.
0: Я то понял вашу позицию,
1: здесь,
0: Диана.
1: Да, инцидент, я все это говорю. Какой инцидент, понимаете?
0: Я
1: они
0: все это
1: просто
0: спрашиваю.
1: Так не поругались.
0: Понимаю, Диан, но я все это говорю, на самом деле, не для того, чтобы вас как-то где-то подловить, допустим, да, ну вот чтобы поговорить о какой-то, как мне кажется, важной проблеме. На фоне вот истории про россиян и украинцы, да, вот есть ролик, например, который вышел на телеканале «Дождь», якобы снятый на борту того самого самолета. Сейчас мы успеем его показать или нет. Ну вот, проверено медиа, которые я упоминал уже, Илья Бира, они доказали, что это фейк. Ролик собран вообще из разных каких-то деталей, но он уже много где вышел, на том же телеканале «Дождь». И вот, если говорить про это, про эту череду, как все это освещалось, мы сейчас имеем какую-то проблему вообще с освещением терактов, инцидентов, как ты ни называй. Можно ее как-то сформулировать по-вашему? Или все, ну, выложили, потом отредактировали, убрали? Ничего страшного.
1: Знаете, когда такое происходит, я очень хорошо помню ощущение от 11 сентября, там никто не понимал, что происходит. То есть вообще было первое такое ощущение, что это какой-то художественный фильм транслируют, да, потому что ты настолько не можешь осознать масштабы этой катастрофы, а тут у нас в Израиле получилась интересная история. За день до этого выступает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и говорит о том, что до выборов возможно, что наши враги что-то такое задумают и сделают очень нехорошие вещи. У нас есть такая информация. И первая мысль, которая, когда такое происходит, и ты получаешь информацию, ну, никто не поверил, понимаете? Я, например, в эту историю с украинцам и русским, совсем не поверила, я поняла, что что-то не то. И у меня сразу возникла другая история. Профнепригодность или, наоборот, профдеформация. Я даже не знаю, как это назвать уже. У меня все на Иране. Понимаете, сейчас? Потому что настолько это болезненная тема, что тут же начинаешь думать о том, что это очередная история, связанная с Ираном.
0: Вы написали, себя в телеграм-канале, отдельно израильские источники указывают на возможный иранский след. Вы расскажите, что вы про эту версию думаете.
1: Пока это не подтверждается, пока об этом ничего не говорится. Вот сейчас просто интересно не то, чем... И как, да, мотивы какие были у этого человека, который совершил террористическую атаку, а связан ли был он еще с какими-то там организациями или странами? Вот это самый главный вопрос, который сейчас всех волнует. То есть если это террорист-одиночка, чего я не исключаю абсолютно, потому что мало ли, да, так, одержимых, скажем так, какими-то там идеями, это не то, что ты сумасшедший, нет, ты просто вот экстремист по натуре. Ты совершаешь этот теракт одиночкой. А есть вариант, что он связан еще, например, с тем же Ираном. Я не исключаю, почему. Потому что у нас в Израиле, вы представляете, энное количество людей было задержано из-за подозрений в том, что они сотрудничают с различными иранскими спецслужбами. Поэтому здесь, конечно, вопросов не возникает. И поэтому сейчас очень многое будет зависеть от того, как будет идти расследование, кто будет вести это расследование. Есть информация, что может подключиться и Шабак, это внутренняя разведка, и Моссад, внешняя разведка, и ЦАЛЬ, это армия обороны Израиля. То есть если дадут возможность, те же Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию оставляю в сторону, этого никогда не произойдет, во всяком случае, да, официально. Но Объединенные Арабские Эмираты, с которыми у нас есть дипломатические отношения, они заключили соглашение Авраама в 2020 году, поэтому у нас все нормально. Нетаньяху провел телефонный разговор с Бен Зайдом, президентом ОАЭ, сразу после инцидента. То есть, скорее всего, будет определенное сотрудничество. Узнаем ли мы все относительно того, что произошло? Не факт, потому что, может быть, информация засекречена в силу как раз интересов безопасности. Но, с другой стороны, я очень надеюсь, что как раз вот этот вот момент прояснится. Это был террорист-одиночка, либо это была какая-то более серьезная история, которая очень может походить на то, что произошло 11 сентября 2001 года.
0: Диана, спасибо большое. Мы будем следить за, конечно, развитием событий, за этой невероятной историей. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в эфир. Мы будем двигаться дальше.
1: Спасибо большое.
0: Дмитрий Глуховский выложил свой новый роман «Регистрация» совершенно бесплатно, но далеко не все, кто его прочитал, сказали ему за это спасибо. Вокруг истории девушки Ульяны, которая едет в Москву к своему раненому на СВО жениху, начались неистовые споры. «Никого не жалко, все в разной степени отвратительны», — написал Михаил Козырев. «Жалко почти всех, я предлагаю не торопиться с презрением», — отвечает ему Елена Чекалова. «У Глуховского все строго по линии партии», — иронизирует Юлия Латынина. «Мне нравится этот роман, я считаю его первым, важным, смелым, хотя пристрастным и, главное, увлекательным», — пишет Зинаида Пронченко. «Регистрация Глуховского — не что иное, как именно отработка повестки во всех смыслах этого ненавистного слова», — возражает ей Дмитрий Быков. Не я, но тоже интересный человек. «Вопрос к тем, кто живет в России. Насколько книга реалистично. Такой опрос у себя в телеграм-канале запустил сам автор и получил разнообразный ответ. Например, такой: «Москва регистрации — это Минаевско-Лужковская Москва нулевых». Журналист Матвей Гонопольский, который живет в Киеве, в 2016-м он получил украинское гражданство, не вступал ни в какие споры, он просто озвучил книгу своим голосом, вот так.
2: «Сашкин телефон молчал уже третью неделю. Материнские причитания висели с одной галкой, недоставленные. От чавканья молчание сделалось более слышным и тягостным. Татьяна включила тогда телевизор, чтобы он их заболтал. Пока жуют, телевизор зажегся синим, завел с пол оборота. Боевая работа начался. Взлом последней линии обороны ВСУ в Донбассе по линии Краматорск, Славянск, Константиновка.
0: Мы решили выяснить отношение Матвея Гонопольского к этому роману лично. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
2: О, здрасте, слушайте, я патологически крупный. Давайте я отъеду, чтобы хоть как-то быть.
0: Давайте, давайте.
2: Да, меня не предупредили.
0: Ничего страшного, ничего страшного. Вы все-таки большой величины фигуры, поэтому давайте не преуменьшать себя. Вы прямо сейчас выкладываете, я не знаю, уже закончили, все еще продолжаете выкладывать роман «Регистрация»?
2: Нет, сегодня седьмая часть.
0: Сегодня седьмая часть. Все после нашего эфира могут пойти, наверное, послушать. В формате, не знаю, аудиокниги или это видеоспектакль, я не знаю, как-то одного актера как-то определить лучше. Ну, собственно, голосом вы это записываете. Скажите, пожалуйста, зачем, почему для вас это важно?
2: Ну, меня эта книга заинтересовала. Понимаете, меня заинтересовала она как журналиста, потому что это попытка осмысления происходящего в Российской Федерации, о которой мы бесконечно говорим. И в ней я увидел и размышления, и характеры, разные характеры, и глубину этих характеров. И это совпало с моим желанием заниматься... Я сделал такую, ну, как бы раздел в своем YouTube-канале «Ганопольские чтения», и поэтому решил с этого романа, ну, не то что начать, а продолжить, потому что, когда мы еще работали на «Эхе Москвы», там мы очень много этим занимались с моими коллегами, там озвучивали книжки, озвучивали Чехова, вот я лично озвучивал Чехова с моими коллегами, ну и так далее. После этого был длительный период, когда было неинтересно. После этого прошла война. И тут, понимаете, такой момент. В основном были патриотические всякие книжки и прочее, прочее. А здесь, я бы так сказал, впервые очень серьезно, потому что, насколько я знаю, господин Глуховский писал эту книжку порядка 2 лет. И я, когда ее открыл, начал читать, я увидел, что это серьезнейшая работа, на которую можно было и свои усилия потратить. Вот так это родилось. Книжка огромная, в ней я ее разбил на 15 частей, ну, собственно, не я, а автор. И вот я это дело озвучиваю каждый день в 22:30, начиная с 22:30, я выкладываю очередной эпизод. Хочу вам сказать, что работа такая мало не покажется.
0: Ой, я себе представляю, был у меня подобный опыт. Все-таки регистрация. Это роман об оставшихся в стране россиянах. Он написан уехавшим из России, гражданином России. Вы сейчас живете в Украине, вы гражданин Украины. Как эта книга выглядит в оптике украинца, наверное, так? Правильно было бы спросить.
2: Ну, вы понимаете, если сами россияне стали ее кто-то поддерживать, кто-то ругать, что, в общем, мне все равно. Потому что эта книга имеет для меня ценность, которую даже глубоко уважаемый Дмитрий Быков, там он разнес в пух и так далее. Ну, во-первых, как мне кажется, не надо. Я думаю, что это такой журналистский эквилибр. Не надо разносить в пух произведения, которые писали 2 года, в пух и прах. Понимаете? Это, ну, это такой определенный жанр. Это такая художественная документалистика, которой мало у нас. Понимаете? Фактически единичный случай.
0: Все это понимаю, ждали, да, но Дмитрий Быкова не впервые разносить что-то, да.
2: Все ждали от Пелевина, что он, может быть, что-то такое напишет, но Пелевин, то ли он вообще есть, то ли его нет, Бог его знает. Поэтому, знаете как, вот не к столу будет сказано, Владимир Маяковский, он, его попросили однажды написать биографию свою. Он там написал, родился тогда-то, родился там-то, ну, назвал. А после этого написал такую фразу, все остальное в моих стихах. И я иду по этому пути. Это первое. То есть я представляю эту книгу. Я ее не читаю, я ее рассказываю. По-своему. Кому-то нравится, кому-то нет. Кстати, хочу вам сказать, что несколько человек занялись ее чтением. И такие более известные русской публике, я бы так сказал, такая москвятина. То есть люди, которые вот из этой тусовки, они тоже ее читали. Это еще одна история. И последняя история заключается в том, что, знаете, Шендерович, он сказал однажды замечательную фразу. Это было где-то чуть ли не 2 года назад, я ее запомнил, всегда цитирую. Помните, была дискуссия, хорошие русские, плохие русские. И он сказал, вот знаете, я смотрю на вот этих безногих, безруких, убитых, и мне каждого из них жалко, а всех вместе нет. Вот украинцы, понимаете, они же не бегают с топорами по улице. Просто это... Мне тоже иногда пишут, зачем ты читаешь «Это русское»? Ну, потому что «Это русское» показывает то, в какую бездну катится эта страна при довольно вялом сопротивлении граждан. И вот достоинство книги Глуховского, был когда-то знаменитый французский фильм, сейчас я вам скажу, какой, ну, забыл название, ну, неважно. Знаете, старость не радость. Вот, и... вспомнил, конформист. Понимаете? Вот конформист. Вот русское общество — это общество конформистов. И каждый из них старается как-то выжить в этой ситуации. Ну, что поделать? Такая страна. Я не вижу там никаких возможностей изменений.
0: Матвей Юрьевич, вы сказали, вот процитировали Шендеровича, что каждого жалко, всех вместе нет. Вот, между прочим, Михаил Козырев написал в отклике об этом романе, написал, что никого не жалко. А вам, Матвей Юрьевич, когда вы читали, было кого-нибудь жалко?
2: Я только что вам ответил. Поодиночке это страдающие люди. Люди, попавшие в такую сильнейшую передрягу, где разрушены все их жизни. У кого-то нет ног, но в основном у людей нет головы. Понимаете? И нет сил сопротивляться этому. Все, они попали в капкан, в ужасный, понимаете? И все, больше ничего невозможно сделать. То есть мне, как Шендеровичу, мне, понимаете, я 37 лет прожил в Москве, но я вам клянусь, я никогда в жизни не ожидал такого, понимаете? Нет, Москва и Россия – это обреченное место. Обреченное не потому, что оно некрасивое. Нет, Собянин сделал прекрасную столицу и вообще, да, но... Ну, если мы говорим о столице, там дело происходит, собственно, и в провинциальном городе, и в столице, но это все обреченные люди. Они все находятся в тюрьме, они бегают по своим загончикам и пытаются выжить. Еда пока... они могут купить себе еду. Это не потому, что еда, понимаете, один может купить себе просто хлеб, а другой может питаться в самом лучшем ресторане, коих в Москве сейчас полно, и они все время открываются. Но...
0: Да-да, про это в книге было написано, да.
2: Простите, хотел сказать. Есть такой фантастический роман, рассказ, то ли Роберта Шекли, то ли Гарри Гаррисона. Там очень интересная история. Там космонавт увидел дракона, который летит. Настоящий такой, крыльями размахивает. И он в него выстрелил в голову и попал. А дракон полетел дальше. И он спрашивает местного, почему он летит. По поводу этого местный ему отвечает. Он летит, потому что его тело еще не знает, что он мертв. Вот Россия, понимаете, что бы с ней ни произошло, бросит ли она атомную бомбу, объявит ли она, что... победила в этой войне, что бы она ни делала, она проиграла, потому что замечательно, я люблю цитировать, если позволите, еще одна цитата. Один Пожалуйста. Человек написал замечательно, китаец, дай бог памяти, Путин в 21 веке устроил войну,

0: этим согласны? Что вы думаете про этот вектор?
1: Слушайте, ну вот сбили машиной кошку. Вот у меня был такой случай. Катя, моя дочь, была за рулем, сбила кошку. Господи, что началось? Мы ее схватили, повезли ее в... А кошка нас обманула. Она делала вид, что, так сказать, она при смерти, а потом оказалось, что с ней все в порядке. Но денег мы потратили кучу. Понимаете, людям свойственно сочувственно относиться друг к другу. Поэтому украинцы, вот как вам сказать, это все-таки Украина не Россия. В Украине, у украинцев нет злобы, остервенения. У них даже есть какое-то, ну, я бы так сказал, вот действительно, вы правильно сказали, сочувствие к людям, которые сидят в этой страшной коллективной тюрьме. Поэтому, вы знаете, очень много написано об этой книге, но по известной поговорке «я как чукча». Помните, чукча не читатель, чукча писатель. Поэтому я эту книжку озвучиваю, я ее рассказываю, это не чтение. А что уж там люди подумают, и как закончится грандиозная битва московской интеллигенции, и которая в России, и которая вне России, как они будут уничтожать Глуховского или восхвалять, это ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому, есть украинская фраза: нам своє робить, то есть нам свое делать.
0: Чуть-чуть похоже на то, что вы, Матвей Юрьевич, ушли от ответа, но чуть-чуть напоминает, как бы. Но хорошо, допустим, примем
1: я
0: это.
1: Я не ушел от ответа.
0: Да. Ну, мне показалось, потому что я спросил про вектор сочувствия.
1: Мне все равно. Вы, простите, пожалуйста. Да. Вы должны понять, что иногда бывает такое, что человеку все равно. Вот мне все равно, какие битвы идут вокруг этого романа.
0: Все понятно. Никаких вопросов. Все понятно. Хорошо, но вот тогда я спрошу вас о ваших словах. Вы написали: главное свойство романа – достоверность, абсолютная достоверность, написали вы. Вы действительно прожили в Москве очень долго, но вы давно там не были. Дмитрий Глуховский тоже давно довольно уехал. Не то, что в Москве, вообще в России ни вы, ни он не были. Что дает вам основание для утверждения о том, что роман абсолютно достоверный?
1: То, что происходит вокруг нас. Ну как, вы едите 3 раза в день, ну, к примеру. Вы же можете себе представить, что и в России люди едят 3 раза в день. Вы, например, представляете себе город, где живет Ульяна, вот эта героиня, да? Там описана каждая улица. Понимаете, в чем дело? Там описана каждая улица, дом, как квартира устроена, Москва описана. Понимаете, в чем дело? Это очень важно. В книге покойного Пети Вайля «Гений места» есть такое абсолютно гениальное произведение. Я мечтаю его прочитать, хотя он сам его прочитал. Там, понимаете как, там он описывает одного писателя, который создал бессмертный роман, где угадывается каждая деталь, как он ходил по улице. Ну вот я вам могу рассказать о моей Москве, когда я заканчивал ГИТИС. Просто каждый камень, где лежал, в том числе, как я ходил в эстонское посольство, которая находилась напротив ГИТИСа, и где мы, выдавая себя за эстонцев, кушали дешевый обед. Понимаете? Ну, он это знает, у него своя Москва. И, понимаете, вот что такое достоверность? Ну, вот возьмите, любую скульптуру Микеланджело. Это камень, который он лишнее убрал, понимаете? А в результате мы имеем Пьету. И 24-летний Микеланджело бегает на улице и кричит соседям: ну, идите, посмотрите, какую я скульптуру сделал, чего вы не заходите? Понимаете, так и тут.

0: Это же не документальное произведение, это, я бы так сказал, документально-художественное. Понимаете, это роман, у него написано, что это роман. И поэтому не надо с ножом бегать некоторым таким, знаете, прямо завзятым критикам, которые кричат: это не то, это не то. Константин Сергеевич Станиславский, царство ему небесное, сказал фразу, которую нужно помнить всем, и которая не имеет, по сути, отношения непосредственно к театру. Она звучит так: судить художника нужно по законам им созданным. Им созданным, понимаете? Не нами, не наш взгляд на Москву, а взгляд на Москву Глуховского, реалии Глуховского, герои Глуховского. Понимаете, если Глуховский будет слушать всех, кто объясняет ему, как писать романы, просто этот роман, почему все отозвались, он, по всей видимости, задел души всех. А вот это как раз говорит, что все там реально, но в художественной форме, как и полагается.
1: Матвей Юрьевич, мы должны уже двигаться дальше. Спасибо вам большое. Напоследок я задам вам короткий вопрос, на который я надеюсь получить короткий ответ. Что вы посоветуете почитать тем, кто вот только что закончил, допустим, читать регистрацию Глуховского?
0: Ну, во-первых, во-первых, его надо послушать в моем исполнении. Это не кокетство, просто естественно, что человек, который его представляет, то есть это мое исполнение романа в некотором смысле даже по мотивам книги Глуховского, потому что он представляет себе Ульяну, ну вот мы так зациклились на Ульяне, понимаете, не имеет значения, даже те, кто не читали роман, он представляет себе героев так, я представляю себе героев так, понимаете, поэтому послушайте, роман огромный, я сейчас на 7-м фрагменте, и вот я буду его записывать сразу после вас, и у меня уйдет где-то на 1/7 фрагмента, их всего 15, наверное, 1.5 часа он будет звучать, понимаете? Что читать? Да, вы знаете, у меня есть такая история, вот как устроен человек, во всяком случае, как устроен я. Есть такое понятие обратить внимание на то, что торчит. Вот этот роман раз и выскочил, и он совпал с тем, что я хотел. Понимаете, что читать? Не так уж много есть чего читать. Главное, Дугина не читать.
1: Главное не читать... Аминь, Матвей Юрьевич.
0: Аминь, да. Вот они уехали на философском пароходе. Понимаете, но вы, наверное, знаете эту новость. Они сели в пароход, на пароход, и поехали в двухнедельную или недельную поездку с ведущими патриотическими философами, чтобы понять, как, куда развиваться России.
1: Но это же просто, Матвей Юрьевич, пароход аншлага же получается, да?
0: Вы да, но я вам хочу сказать, что вы знаете, наверное, только он неприличный. Есть анекдот, когда... значит, буря, и корабль, огромный океанский лайнер, тонет, и один человек кричит, возопил к Богу: «Господи, почему ты такое делаешь? Ведь тут разные люди». На что Господь ему сверху отвечает: «Ага, разные. Я вас 3 года на этом корабле собирал». Понимаете? Хорошо, если бы украинцы пустили этот корабль на дно. Вот. Но как получится? Я думаю, что читать сейчас особо нечего, а вот кино замечательное, оно существует, самое разное.
1: Матвей Юрьевич, у нас прям кино... совсем мы выбиваемся из тайминга. Просто, все, может, назовете я... просто одно слово, скажите. Минотавр, смотреть Минотавра.
0: Вы имеете в виду, что именно?
1: Минотавра Звягинцева. Вот нового Звягинцева.
0: Нет, ну можно, ну, я не видел этот фильм. Смотрите фильмы, где автор пытается на основе предыдущих своих работ в каждой работе постичь, осознать, что происходит вокруг нас. и будет вам счастье.
1: Еще раз хочется сказать аминь. Спасибо большое, Матвей Юрьевич. Надеюсь, зрители все запомнили, записали. Если что, будет потом запись.
0: Нет, самое спасибо главное, большое. Они должны записать текст. Вот вы, надеюсь, мой канал выложите там, я имею в виду надпись, да, Матвей Игнопольский,
1: канал Игнопольский. Обязательно, обязательно.
0: Надеюсь.
1: Непременно.
0: Надеюсь.
1: Да? Это вам, дорогие редакторы. Спасибо большое, мы будем двигаться дальше.
0: Спасибо вам. Пока.
1: Всего доброго. Так, ну что же, мы двигаемся дальше. Получается странная картина. Войну развязали мужчины, воюют мужчины, но подлаживаются под нее, торгуются и пишут доносы у Глуховского почему-то в первую очередь женщины. И на войну мужчин отправляют тоже женщины. И первыми в очередь за благами СВО стоят они. Это пишет критик Лиза Биргер в «Медузе». И с ней согласна журналистка Анна Наринская. Вот есть бабы, мать и невеста, одна идиотка, поддавшаяся пропаганде, другая, не без метаний, сдавшаяся на денежную приманку, государству в этом помогающая. Ну и при них безвольные мужики. Этот гендерный выбор виноватых несколько удивляет. Что не так с романом Глуховского с этой точки зрения, спросим Анну прямо сейчас. Анна, тем более, что заждалась. Привет, Анна. Вот мне подсказывают, что ничего не слышно.
2: Я просто так боялась,
1: Анна.
2: Что
1: Анна.
2: Я
1: да,
2: порвусь.
1: Анна, мы
2: в эфир
1: только что начали слышать.
2: Да. Что я сделала мьют. Да. А, во-первых, для честности надо сказать, что это Лиза со мной согласна, а не я с Лизой, но я так люблю Лизу Биргер, она замечательный критик, что готовы быть с ней согласной. Слушайте, это же не вопрос, что не так и что так.
1: Ну, подождите, это... Анна, подождите. Я могу задавать вам вопросы. Давайте вот начнем с этого, да? Я понимаю, что вы можете просто, в принципе, сами поговорить про все, но у меня есть вопросы. Вот вы на днях выложили пост, где раскритиковали роман «Регистрация», да? А спустя несколько дней написали, вы сделали перепост один, и написали, что теперь он вам кажется лучше. А что за это время изменилось за эти несколько дней?
2: Ну, вы знаете, вот ты когда прочел какой-то текст, и я совершенно не согласна с Матвеем Гонопольским, что он огромный, мне кажется, это очень короткий роман, и читается за несколько часов буквально, то есть если ты
1: но
2: сам...
1: Но не вслух же, не вслух, вслух это очень
2: не
1: тяжело.
2: Вслух, да. Не вслух, да. Вслух с выражением, конечно, тяжело. Вот. И он тебя как бы... сказали про женщин. Я действительно считаю, что Дмитрий Глуховский во многом, не только в этом, но во многом, да, пошел по пути наименьшего сопротивления, то есть он написал такие, ну, как бы, штампы про сегодняшнюю российскую жизнь. В частности, вся эта борьба вокруг Гробовых ужасная, и действительно мы там при этом давно... как бы обсужденная во многих многими журналистами и документалистами, это не значит, что Глуховский не может про это писать роман. Просто как бы это уже достаточно давно обсуждается. Да? В частности, вот в интереснейшей передаче Катерины Гордеевой с настоящими солдатскими материалами. Вот. Это как бы он берет такие, ну, очень яркие и очень заштампованные моменты и с ними работает. Конечно, от литературы я бы ждала большей глубины и большей как бы рефлексии. И когда я заканчивала читать этот текст, мне казалось, что вот, ну, это такая плоская вещь, где человек буквально перечислительно перечисляет все язвы вот этого проникнутого тоталитарным соком общества. Я уже там не раз повторяла, есть такая фраза философа Теодора Адорна, который, ну, того самого, который сказал, что нельзя писать стихи после Освенцима, однако сам он, правда, не стихи, а очень многое после Освенцима писал. Он не был в Освенциме, я имею в виду после того, как Германия проиграла войну. Вот. Действительно, он имеет в виду, например, что нельзя в контексте вот этого полного неблагородства тоталитаризма и полного вот этой вот жизни, проникнутой пропагандой, насилием, враньем. Как бы ты ни старался, как бы ты ни старался себя сохранить, ты все равно часть этого. Вот. Это очень известная фраза, сказанная 80 лет назад. Как бы роман Глуховского является иллюстрацией этого. И там даже очень специальным образом есть такой персонаж интеллигентишка, который очень сильно пытается остаться в том, что в советское время называлось внутренняя миграция, но, как мы в конце видим, оказывается,
1: сейчас
2: все
1: спойлер
2: равно
1: будет. Сейчас будет спойлер.
2: Компромиссником, все. Да, да. Но больше не буду ничего рассказывать. Оказывается, компромиссником. Но позвольте мне сказать, почему мне он кажется лучше, да? Потому что какие-то вещи после того, как это раздражение прошло, какие-то вещи я вспоминаю про этот текст, и мне кажется, они вечно, достаточно тонко подмечены. И есть какие-то вещи, которые все-таки не очень прямолинейны в этом произведении. Я ругала очень сильно, это, ну, не очень сильно, как-то ругала в своем посте всего лишь навсего. Это произведение за прямолинейность.
1: В своем популярном посте, я хочу заметить, да.
2: В своем популярном посте. А вот сейчас я думаю, что да, как бы, ну, что есть в этом тексте исключение. Там есть не эпизоды, а я бы сказала,
1: линии. Похвалим, давайте похвалим. Анна, за что можно похвалить Дмитрия Глуховского? Он наверняка прильнул сейчас к нашему прямому эфиру и ждет хоть чего-нибудь, хоть доброго слова от вас одного.
2: Ой-ой-ой. Смотрите, ну, это спойлер, хотя такой. Я даже не знаю,
1: ну, ничего,
2: как
1: давайте.
2: Критик. Да, как литературный критик я... вообще, немножко мне смешно. Вы знаете, вот когда все были какие-то посты про «Одиссею» Нолана, и кто-нибудь напишет пост про «Одиссею», а там комментарии: «Как вы можете давать спойлеры про «Одиссею»?» Поэтому, мне кажется, вообще вся идея спойлеров довольно дурацкая.
1: Давайте те, вот, кто боится спойлеров, зажмут ушки сейчас и...
2: Да. В общем, что я хочу сказать. Что, Глуховский показывает, да, что быть, что, ну, в большом количестве случаев, не всегда, но как раз, к сожалению, про вот другие случаи он не говорит, но в большом количестве случаев быть антипутинским – это привилегия. Что проблема вот этой главной героини, которую, как наши слушатели уже знают, зовут Ульяна, когда она приезжает к своим московским родственникам, которые живут в прекрасной квартире, ездят на прекрасной машине, сын у них, в отличие от ее жениха, совершенно не отправлен на СВО и там совершенно не получил никаких ранений. И, в общем, их жизнь невероятно благополучна по сравнению с его жизнью. И сверх этого они еще критикуют государство. И вот ее это супер раздражает. И на самом деле вот это ее раздражение, что эти благополучные люди еще, значит, ей говорят: ну ты дура, ничего не понимаешь, посмотри вокруг себя, у нас же тоталитаризм, оно во многом и является причиной там ее какого-то дальнейшего невосхитительного поведения. Мне кажется, вот это, хоть это и похоже на фильм Звягинцева «Елена», и даже похоже на... Между прочим, Ганапольский довольно точно велел смотреть кино, потому что это похоже на конфликты очень многих важных фильмов. Например, фильма Шаброля «Церемония великого», да, и так далее. Это тоже не то, чтобы первый раз упомянутый в культуре конфликт, но это существующий конфликт. И помните вы, я не знаю, в 2012 году, когда были протесты в Москве массовые, наверное, мы с вами вместе участвовали, во всяком случае, я буквально не вылезала из этих протестов, и одна из огромных претензий разных людей к протестующим была, что они слишком хорошо одеты, что это протесты буржуазии, что это протесты благополучных людей. Там абсолютно понятно, что там, что на это можно возразить, что как бы не против бедности люди же протестуют, а против отсутствия свободы слова и разных других свобод. Но это как бы в этом есть некоторая, как выразилась бы моя бабушка, сермяга. В этом есть какая-то правда. И вот как бы я достаточно несколько раз уже это вспоминала, то есть что-то есть в тексте Глуховского, в романе Глуховского, что все-таки немножко более сложно, чем как это сказать, прямолинейное бичевание общества, которое все пронизано тоталитаризмом. Есть моменты, но моменты.
1: Есть моментики. Вот нам пришел вопрос в чат, но, правда, не от Дмитрия Глуховского. Петя Семенов пишет, я процитирую, «А может лучше, если о нынешней войне напишет роман не писатель, а писательница, причем в идеале живущая в России? Есть, кстати, книжка «МГА» Дарьи Промч. Там о войне Дарья живет в России. Читали?» Это спрашивает вот.
2: Я не читала. Мне даже интересно. Я знаю, что есть какие-то романы, уже написанные писательницами. Ну, давайте их усредненно назовем зетницами, или, во всяком случае, теми, кто поддерживает войну, что уже есть какие-то их романы про СВО, про войну. Ну, вот этот я не читала, но я вообще считаю, что пускай про все писательница напишет. Я думаю... Это я серьезно сейчас говорю, что в каком-то смысле для того, чтобы написать роман, именно художественное произведение, не философское, а художественное произведение, в котором необходима эмпатия, в котором мы должны кому-то сочувствовать, кого-то понимать, то, наверное, да, сейчас как-то женщины лучше с этим справляются. Причем во всем мире это не феномен русскоязычности.
1: Вы написали у себя в изначальном посте, что вас удивил гендерный выбор виноватых. А почему, по-вашему, Глуховский все-таки вот сделал этот выбор? Почему он решил осуждать именно женщин? И как
2: он не осуждает женщин, он осуждает на примере женщин. Mm-hmm. И, я думаю, что здесь есть какие-то ситуативные вещи, а именно, да, что вот эта вся ситуация с гробовыми, она действительно вокруг женщин завязана. Ну, и ее легко писать без... То есть и это как бы очень такая легко описываемая ситуация, когда действительно жизнь человека просто обменивается на деньги. Это очень... это очень простая схема, которая показывает прогнившесть общества, системы, вообще всего. Кроме того, знаете, все эти разговоры, вот мать, которая предала и не любит, и за собственного сына деньги хочет получить, невеста, которая тоже предала, не любит деньги за жениха, хочет получить, когда уже этот несчастный солдатик без ног уже никому не важен, а важна вот эта вот вся его стоимость. Как сказать, это... очень символично, и поэтому просто работает, да, вот, это просто работает. Вот вам, я сейчас вам символику этого всего пересказала. Mm-hmm. И действительно, женщины, они находятся, то есть они оказались как бы фронтменками, фронтвуменками, да, этой системы. То, что какие-то вещи Дмитрий как бы начинает и бросает, вот там есть сцена в самом начале, как наша героиня едет в поезде, туда входят солдаты, опять же, с СВО, которые увольнительные, они ее почти насилуют, но не насилуют. А, вот. И это такая, понимаете, сейчас насилие над женщиной в России – это, ну, как бы абсолютно скрытая миру вещь, в отличие от гробовых, про которые уже все… что будет, как уже массово возвращаются люди с СВО, которые просто своих бьют и убивают своих же партнерок, жен, whatever. Мы все с вами помним или не помним, потому что нам плевать, что была распространена такая, как она называется-то, методичка среди женщин, которую ты можешь получить в провинциальных городах в России, как себя вести со своим мужем, вернувшегося с СВО. И одна из первых пунктов там была: не подходите к нему со спины.
1: Да.
2: Вот.
1: Не бесите.
2: Как бы
1: не
2: это все. Спины, да. Да. Вот это все. Вот это вопрос. Понимаете, что я хочу сказать? Что человек имеет право написать роман про что хочет. Дмитрий Глуховский хотел написать роман про то, что он написал. Да? Я не могу ему с него требовать и сказать: Дмитрий, а что это вот сколько тем есть интересных, а вы вот написали про это. Но я, как потребитель литературы, могу как бы выражать свои, как сказать, сомнения или претензии.
1: Можете, безусловно, безусловно.
2: Вот.
1: Вы не только потребитель, вот. Вы профессионал литературы все-таки, давайте не преуменьшать значение. А нужно ли учитывать все-таки не только гендерную оптику автора, но и, может быть, здесь играет какую-то роль гендерная оптика читателя, потому что книга явно понравилась очень многим мужчинам, например, Михаилу Козыреву, вот, Антону Долину, вот Матвею Гонопольскому, опять же, да, вам не понравилось, не понравилось также Лизе Лазерсон, Маше Слоним и, прости господи, Юлии Латыниной тоже не понравилось.
2: Окей, Машина фамилия Слоним, но не важно, Слоним. Да, вот. Ну, во-первых, наверное, это, так сказать, да, это сыграло роль. Тут еще есть вот эта русская традиция. У нас, наверное, нет времени про это поговорить, но поскольку Глуховский, хотя он вообще-то он умеет прекрасно писать нереалистические романы, он писал фантастические антиутопии и так далее. Он, и я его как раз понимаю и одобряю в этом смысле, в каком, написал реалистический роман. Ну, то есть, как бы, может быть, немножко с какими-то моментами стилизации и так далее, но это реалистический роман. И он напрашивается для сравнения с некой традицией. В русской литературе есть традиция, что мужчины описывают женщин. Да, у нас главный наш роман русский, он про женщину, которую написал не просто мужчина, а мужчина-мизогин. Да, я говорю про Анну Каренину. Толстой баб терпеть не мог, но он написал главный роман о женщинах. Не только, причем в России, а почти в мире. Вот. У нас есть эта традиция, когда мужчина, ну, как бы женщина, когда там мужчина ей описывает, как она себя чувствует беременная, ну, это не то, что он не может. Он может, конечно, потому что как бы дух веет где хочет, муза, может быть, ему шепчет, и что-то. Но все-таки ты чувствуешь себя так. Ты уверен, что ты знаешь-то? Как себя беременная чувствую. Вот, поэтому я думаю, женщины немножко более критично настроены к этому тексту. Хотя это не первый такой текст, и не второй, и не третий. Да.
1: А тут еще вот одна тема очень обсуждалась. Вопрос, может ли уехавший писатель писать об оставшихся. Вы считаете, что этот вопрос вообще не важен? Почему? Вот если есть какие-то
2: он
1: ошибки
2: важен
1: о сегодняшней Москве, это не мешает воспринимать суть вообще написанного? Если человек читает и такой, ну, все, это не так,
2: Я про это тоже писала, вот, в Фейсбуке я имею в виду. Вы знаете, я считаю, что в данном конкретном случае, вот в данном конкретном случае, этот вопрос не важен. Этот роман, ну да, ну сколько ехать на маршрутке из Москвы в Тушино? Ну, наверное, он ошибся. Ехать мало, а он написал, и главное, что дольше, целый час там героиня едет. Или еще какие-то моменты. Но все-таки действительно человек, который был в Москве 5 лет назад, а сейчас так внимательно следит за там, не знаю, социальными сетями и так далее, роман Глуховского, опять я хочу что-то похвалить как-то, он очень ловко составлен, это такой комбинированный текст, сейчас это очень модно, он наполнен полностью артефактами текста, да, когда у него говорят пропагандисты по телевизору что-то слышат, да, там героини слышат. Это реально, это просто цитаты, это реально документированные речи пропагандистов. Какие-то реплики, особенно вот этого неприятного героя-интеллигента, значит, это прям посты в Фейсбуке, копипасты. И так далее. То есть он сработан, этот роман, из какого-то количества уже готовых кусков. Это здорово сделано, я ничего против не имею. Вот. То есть в этом конкретном случае я считаю, что таланта Дмитрия хватает на то, чтобы соединить свою память о Москве и свое представление о том, как это вообще сейчас устроено, на то, чтобы это не было, ну, как сказать, вообще нерелевантно. Нет, я считаю, в этом смысле это вполне релевантно.
1: Ну вот мы под конец и похвалили опять Дмитрия Глуховского, поэтому задам, пока мы не перешли к следующему опять критике, задам последний вопрос. Что вы посоветуете почитать, я задавал его Матвею Гонопольскому, что вы посоветуете почитать тем, кто только что дочитал регистрацию Глуховского?
2: Окей, я, чтобы как, посоветую, ну, я думаю, многие уже прочли книжку Маши Степановой «Фокус», вот, простите, тут сейчас, да, я думаю, многие прочли книжку Маши Степановой «Фокус», но если нет, то я советую очень ее прочитать, это совсем другая оптика примерно такого же человека, как вот этот интеллигентный герой в... интеллигентный герой, господи, извините, в романе, да? Вот, а также, знаете, если на то пошло, ну вот почитайте всякие воспоминания времени Третьего Рейха, вот, например, есть известные воспоминания княгини Васильчиковой, я не знаю, попробуйте, мне кажется, я правильно называю ее фамилию, если нет, то я не знаю, я у себя в Фейсбуке напишу. Но мне кажется, княгиня Васильчикова, это была русская эмигрантка, которая все время нацизма прожила в Германии. И вот, как бы, вот что такое быть, честно говоря, быть не евреем и не нацистом, то есть некоторым более-менее незатронутым этим, этим ужасом человеком, и вот жить... в такое время, в такой стране. Вот как это? Вот эта книжка на этот вопрос, мне кажется, замечательно отвечает.
1: Анна, спасибо вам большое. Спасибо нашим зрителям. Пожалуйста. И слушателям. Напомню, что ничто не радует нашу команду так же, как ваши лайки, комментарии и подписки. С вами был Дима Быков, Анна Наринская. Пока.

6,5, 6 четвертью.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Немец Франц Райндаль избран 15-м президентом Международной федерации хоккея. 71-летний функционер сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который в конце марта объявил о решении не переизбираться. Голосование выдалось напряженным и растянулось на 2 тура. В первом Райндаль набрал лишь 30% голосов, однако во втором сумел отыграть отставание и победил с минимальным преимуществом. Райндаль входит в Совет Федерации с 2016 года. В бытность игроком он участвовал в 9 чемпионатах мира и 3 олимпиадах, выиграв бронзу игр 1976 года. Футболисты сборной Франции не смогли удержать победу над Италией в матче 3-го тура Лиги наций, сыграв на Стад де Франс в ничью 1-1. Вингер Баварии Майкл Алиса открыл счет на 55-й минуте, однако Алессандро Бастони восстановил равновесие на 68-й. Несмотря на потерю очков, Франция сохранила первое место в группе 1.

семью баллами. Тем временем Бельгия на домашнем стадионе уверенно обыграла Турцию 3-0, сократив отставание от французов до 1 балла. Кевин Де Брюйне оформил дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет. Бельгийцы вышли на второе место в квартете. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал волевую победу над китайцем Бу Юнь Чаокети во втором круге турнира ATP 500 в Пекине 4-6, 7-6, 6-2. Эта победа стала для Джоковича 31-й подряд на пекинском пятисотнике, и он повторил рекорд Рафаэля Надаля по самой длинной победной серии на одном турнире, правда, испанец установил его на Ролан-Гаррос. Сразу 4 коллектива идут без поражений по итогам 3 туров регулярки Евролиги. Баскетболисты Панатинаикоса на своей площадке без особых проблем справились с Макаби 90-67. Фенербахче удалось обыграть Дубай в родных стенах 76-66. Валенсия в выездном матче взяла верх над Асвелом 105-92. Наконец, в топ-4 нашлось место и для Партизана, который в Германии минимально переиграл Баварию 86-84. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях человек, который уже был у нас в гостях. Это Дмитрий Сонкин. Дима, привет! Налоговый привет. Консультант из Берлина и Дрездена, если я не ошибаюсь. Представитель и главный управляющий партнер налогово-консалтинговой компании СКС.
3: Да, это все.
2: Все? Все спасибо. Пока, все правда. Дим, привет. Во-первых, спасибо, что нашел время, несмотря на свою большую занятость, пообщаться с нами, с нашими зрителями. Очень много вопросов накопилось именно от наших зрителей, которые мы зададим обязательно в процессе. Но главный вопрос – это что меняется в страшном слове «налоги» в Германии в ближайшее время уже официально?
3: Что меняется в страшном слове? Ну, во-первых, принцип не меняется. Как бы,
2: платить надо.
3: Платить их нужно. Меньше они не становятся. Скорее, больше, чем меньше. Из тех изменений, которые вот были в 2026 году, главных, наверное, которые касаются большой массы людей, это изменение, то, что называется Entfernungspauschale, то есть вот, расходы на поездки в офис, они там стали 38 центов за километр в одну сторону, их можно учитывать и понижать свой доход. Потом это повышение необлагаемого налогом минимума, то, что называется Grundfreibetrag, там 12 348, я не помню точно, вот такая сумма, то есть до этой суммы доход не облагается налогом. Ну, что еще? И, наверное, одно из важных нововведений была это актив ренты для пенсионеров, если брать, опять же, физических лиц, что до 2000 евро пенсия не облагается налогом, не пенсия, а дополнительный заработок пенсионера не облагается налогом до 2000 евро.
2: То есть вне зависимости от количества пенсии, которую он получает?
3: Вне зависимости от количества пенсии, то есть, получается, вот пенсионер достиг пенсионного возраста, там, скажем, 67 лет, и вот с этого момента ему начинает начисляться пенсия. И вот если он еще работает параллельно и зарабатывает до 2000 евро, то вот эти 2000 евро не облагаются налогом на доход физического лица, то, что Einkommen, что mm-hmm. называется, не облагаются социальными начислениями, кроме больничной кассы.
2: Mm-hmm.
3: Она, как бы, ее нужно платить.
2: Выгодно, в принципе, брать пенсионеров на работу.
3: Ну, с точки зрения выплат налоговых отчислений, выгодно, да.
2: Да, ну, такой вопрос.
3: Да, да. Там, если плюс только еще, поэтому смотреть, да.
2: Плюс еще стаж работы, опыт.
3: Если они живы такие и хотят, и идут в ногу со временем, то почему нет, да.
2: Где на сегодняшний день, во-первых, налоговая система для... Я понимаю, что для тебя это все ясно и понятно. Для обычного человека, который особенно недавно приехал в Германию, это темный лес. Это страшно, это опасно, это кажется, что вот если ты сейчас не заплатишь, то завтра все тебя выгонят из Германии и так далее. Где обычный человек, зарабатывая в Германии, переплачивает налоги? Основные ошибки.
3: Ну, скажем так, обычно, если мы берем сотрудника просто, ну, человек работает по найму, трудовому договору, да. Где-то, значит, в компании, и если мы берем вот такой, ну, случай семейный, семья, мама, папа, оба работают, например, и часто бывает так, что оба работают, у обоих четвертый налоговый класс, то есть они платят столько налога на зарплату, как будто бы они не женаты, то есть четвертый и первый, это одинаково расчет налога на зарплату. Вот, например, в таком случае, если они не подадут декларацию на налог на доход физического лица, они просто не получат возврат, он будет, потому что они семья, и у них есть налоговые льготы семейные. Это первый такой типичный случай, то есть 4-4.
2: То есть всегда получается, что налоговый возврат какой-то?
3: Если 4-4, то да, если это, если там какой-то минимум, всегда будет. А потом, если у человека есть затраты, превышающие то, что называется Werbungskostenpauschbetrag, то есть вот эти 1230 евро в год, которые государство и так дает, как затраты, которые, значит, он учитывается в том числе при расчете налога на зарплату. Вот если мои расходы в год больше, и я не подаю декларацию, я тоже как бы не получаю возврат.
2: А что это за расходы? Объясни, пожалуйста.
3: Ну, вот, например, поездки на работу. Я могу 38 центов за километр...
2: Это если я на машине езжу.
3: Если на машине езжу, да. Учитывать как в одну сторону, в сторону офиса, как затраты. Потом, если я работаю с дома, например, то, что после короны была введена эта история, то, что хоум-офис повышали, 6 евро в день... Я могу как бы в количестве, вот, фактические дни, которые я работаю дома, максимально 210 дней в год, 6 евро в день могу учитывать. Это уже 1260 евро получается в сумме. То есть уже больше, чем 1230 получается. Вот. Потом что
2: Но
3: еще?
2: Это все нужно как-то доказать, нужны какие-то справки, документы, чеки.
3: Как правило, ну вот хоум-офис нет, потому, ну как правило, не спрашивают налоговые доказательства того, что я реально отработал в доме. А дома, в квартире, может быть, там, в редких случаях, ну, нужно будет попросить у работодателя, он, как правило, подтвердит. Mm-hmm. Вот. Поездки на работу в том, ну, также 38 центов, там, ну, никто ничего запрашивать не будет, потому что как можно доказать, что ты ездил на работу? Ну, это невозможно, ты ездил на работу, да? Да. Если ты, конечно...
2: Количество дней просто хоум-офиса должно быть совпадать.
3: Как раз хотел сказать, вот у тебя очень, да, быстро аналитически сложилось. Если ты 210 дней показал, что дома работал, и еще на работу ездил 210 дней, могут быть проблемы, да, но там действительно есть такая штука еще, что ты можешь полдня проработать в офисе и полдня дома, и тогда ты можешь как бы использовать и на работу поездки, но тут уже может будут вопросы, нужно будет что-то, а что это ты вдруг вот поехал в офис, а потом дома еще доработал? Mm-hmm.
2: Ну, вообще, из своего опыта к таким, скажем, простым налоговым, как это называется, отчетам, да, когда человек по найму работает, обычно продирается?
3: Не, вообще
2: или там вообще не.
3: Человек по найму, значит, там проверяет машину, во-первых, давно уже. Еще задолго до ИИшек там были, ну, такие роботы, условные программы, которые проверяли и смотрели отклонения от прошлого года, сильно большие, небольшие, ну, или какие-то экстремальные штуки они там подсвечивали. Если их нет, то, как бы, вопросов нет, декларация проходила. Сейчас что можно вот... Сейчас еще лучше, больше возможностей технических налоговой, поэтому они еще меньше будут смотреть, ну, они понимают где-то, что может, что нельзя. И если ты в этом диапазоне, просто мы не знаем, какой это диапазон, они как сильно проверять не будут, просить, спрашивать ничего не будут. Но чтобы там люди не боялись, особенно вот вновь прибывшие или люди, которые там боятся налоговой, да, особенно те, кто из наших стран, вот с Украины приезжает, у них же отношение к налоговой как к монстру такому, да, который, значит,
2: в принципе, все, кто живет в Германии, мне кажется, такое отношение.
3: Да, ну, наши
2: ничего личного, ребята, просто.
3: Ну, тут, да, ну, у всех, в принципе, но там, мне кажется, больше у людей, больше вот страха или такого, именно страха перед налоговой. Она тут действительно гуманнее намного. Но чтобы как бы сильно не бояться, что я там что-то не так подам, что-то еще, есть смысл просто вот все затраты, которые я за год, которые у меня есть, сохранять чеки, во-первых, целый год, ничего не выкидывать, а потом взять все эти чеки, в чат GPT загрузить, спросить, смотри, сказать ему, я сотрудник, я...
2: Я подай мне декларацию.
3: Не подай, даже просто посмотри, можно это все подавать или нельзя. И он скажет, можно, нельзя, но и чтобы еще совсем быть уверенным, вот все скопом надо взять и отправить в налоговую вместе с декларацией. Почему? Потому что тогда ты ничего не скрываешь, не укрываешь. Ты можешь ошибиться где-то, но ты показал ошибку. Поэтому у тебя нет преднамеренного, значит, этого уголовного мышления. Значит, нет умысла, и ты поэтому не попадаешь под налоговое преступление.
2: То есть это ты не преступник, ты просто как бы не разбираешься.
3: Ну, конечно.
2: Ты открыт как книга, собственно.
3: Да.
2: Важный вопрос. Многие люди, в том числе и самозанятые, боятся лишние документы, например, попытаться списать с налогов. Потому что может за это что-то прилететь. Может за это что-то прилететь?
3: Ну, как правило, нет.
2: То есть, как они скажут, например, нет, это не проходит. Ну, скажут, ну, окей.
3: Да, вот если, вот, опять же, все зависит от степени раскрытия инфы, как я раскрываюсь. Если я максимально раскрываюсь сам, самозанятыми может быть чуть сложнее, потому что они, как бы, у них будет много всего, и все это не пошлешь в налоговую. Хотя, в принципе, сейчас с помощью того же интеллекта и там вот этих электронных путей передачи данных это тоже
2: то
3: можно
2: есть
3: сделать.
2: Эльстер, например.
3: Да, Эльстер там можно подгружать, можно по e-mail отправлять, то есть можно по почте, можно разными путями. Вот если я, значит, если утрирую сильно, но это можно себе представить, что так, вот у меня есть я самозанятый, у меня есть там доходы-расходы. Значит, доходы, и понятно, они, я их там посчитал каким-то образом, могу даже и по ним отчитаться ими документально, я беру вот свои все банковские выписки, например, беру все абсолютно расходы и отчет, который я составил, и отправляю в налоговую просто, и пусть они смотрят.
2: Проверять.
3: Да, и тогда, вот, то есть, как бы так, и это означает, что вот положительная сторона, ты все раскрыл. Если ты что-то не так сделал, тебе просто скажут, что так нельзя, но тебе ничего не прилетит, потому что ты раскрылся. То есть ты не утаиваешь информацию. Негативная сторона, если, например, я так отсылаю отчет, и они могут что-то не увидеть, то так они, скорее всего, увидят и не признают какой-то расход. Поэтому тут нужно как бы, ну, смотреть.
2: Но самый главный вопрос, то есть если ты послал что или подал что-то на списание с налогов, что, в принципе, списать нельзя, тебе просто скажут, нет, это не проходит, но это не штраф, это не обман.
3: Если ты раскрылся. Если ты раскрылся.
2: Ну, я, допустим, попыталась списать какой-то чек в ресторане с налогов, сказала, что это бизнес-ужин, на самом деле ела с семьей, с детьми.
3: Не, ну если так вопрос задаешь...
2: Нет, я спрашиваю, допустим.
3: Не, ну если так вопрос... Нет, так это уже умысел.
2: Это умысел,
3: да. Это уже умысел, да.
2: Но это, с другой стороны, проверить невозможно.
3: Да, в этом есть смысл умысла, потому что люди умысел... То есть, да, если я вот так мыслю, то, что поверить невозможно, то это как подчеркивает умысел. То есть, я знаю и хочу, это называется. А если я знаю и хочу, то есть, я знаю, что так нельзя и хочу все равно это использовать, то я совершаю уголовное преступление.
2: То есть, это уже на таком уровне уголовное преступление?
3: Да, вопрос просто в том, в практической части, насколько это уголовное преследование будет открыто, оно, скорее всего, не будет открыто, если и будет открыто, то внутри налоговой, то есть это внутреннее будет расследование закрыто
2: поставят.
3: Потом. Да. Но на этот вопрос отвечая в эфире, так нельзя, надо
2: так
3: делать.
2: Нельзя.
3: Так не надо делать, да. Но если я, например, если я думал, что мой третий телефон, который я себе покупаю, я тоже могу учитывать как затрату, и указываю, он говорит, знаешь, третий телефон, как бы мы считаем, это не затрата, это ты себе купил, чтобы, я не знаю, там, да, Facebook смотреть, то вот это ок. Это ок. Но если я знаю, что я с семьей, а пишу, что не с семьей, или говорю, что это был деловой ужин, это уже, да, на грани.
2: Это уже на грани, понятно.
3: Да. Смотри, на практике ничего не будет, скорее всего.
2: Ты правильно ответил, но я такой вопрос задаю, который, меня уже лично интересует, что будет. Вопрос.
3: Конечно, если смотреть практически в практическом применении, сложно налоговой оценить, кто там реально ел, да, если я указал, что это был, что мы с Радой пошли в ресторан, а я, значит, был с семьей, то как они могут это проверить? Но как они это делают обычно при проверках? Они смотрят на дни рождения, были встречи в ресторане. Ну, понятно, что на день рождения, скорее всего, это был семейный праздник. Или там на день рождения детей. Знаешь, как вот, например, тоже интересно, как они вот смотрят машины, используются для... такие косвенные признаки. Вот машина используется для... Вот, директором или, например, членами семей. Вот люди очень многие что делают? Они почти не думают об этом. Они номера присваивают эти буквы, инициалы детей, например, там МП, там Маша Петрова, например, у него стоит там ДС, там Дмитрий Сомкин. И получается, и налогов смотрит, МП, как зовут дочку? Ну понятно, кто есть на машине. То есть это как бы косвенный признак. Вот не надо такие признаки.
2: То есть
3: это
2: не
3: как...
2: полиция, скажем так, открыто. Просто думать, что вы делаете лишний раз.
3: Да, и не, конечно, уклоняться от налогов, потому что
2: нет, это ни в коем случае, естественно. Да, но мы поговорим сегодня еще о том, какие легальные способы существуют, даже не уклонения, а оптимизации налоговой.
3: Да.
2: Мы не назовем это как бы логично, даже на законном уровне.
3: Да.
2: Что еще сегодня человек, который работает по найму, кроме как home office и кроме как дорога на работу, может официально списывать?
3: Он вообще может списывать очень много чего. Вот все, что он может использовать так или иначе для исполнения своих служебных обязанностей, он может списывать. Кроме одежды. Вот одежда как бы нет, кроме если там адвокат, у тебя роба такая вот адвокатская, или там если ты врач,
2: то есть костюм,
3: халат,
2: рубашка.
3: Это никогда. Mm-hmm. Это никогда нельзя, потому что ты можешь его использовать и в личной жизни, и в профессиональной сфере. И это невозможно следить. Как есть такой обход, легальный, да, это слово обход, конечно, такое себе слово. Скажем, есть инструменты оптимизации использования одежды в рамках подачи, значит, расходов налоговой декларации. Это если у тебя на одежде реклама, например, твоей
2: компании
3: и большими буквами. То есть она там где-то на рукаве, такое. А если там большими буквами, то скажешь, я ношу ее только с целью рекламы. Это тоже можно использовать. Да? Как и на машинах реклама тоже дает там дополнительные бонусы, такое.
2: То есть есть такие варианты.
3: Да, а так вот все, например, компьютеры, телефоны, я не знаю, там почтовые марки, если кто-то почту еще отсылает, затрат на интернет, все абсолютно, что ты используешь для
2: работы.
3: Профессиональной деятельности, да. Бумага, там, канцелярские принадлежности, все.
1: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Важный момент у нас со следующего года, особенно для самозанятых, я думаю, это будет интересно, и важный момент, вводится такая программа, как E-Rechnung, это электронный счет.
3: Да.
2: То есть все счета должны быть предоставлены в специальной дополнительной форме, кроме чеков и так далее. На сегодняшний день... мнения разделяются. И, возможно, это зависит от старой школы и новой школы, но многие говорят, что что бы ты сейчас ни... все чеки, все документы, мы живем в Германии, нужно хранить обязательно в документальном виде. Кто-то говорит, этого не нужно делать, достаточно дигитально, можно все это сфотографировать, загрузить в компьютер и там сохранить.
3: Нет, ты, смотри, значит, ты, во-первых, уже сейчас можно хранить в электронном виде. Тебе нужно для этого иметь, по-немецки называется Verfahrens Dokumentation, то есть это документация о порядке хранения этих документов. И в ней ты должен описать процедуру, как эти документы к тебе приходят, как ты их сохраняешь, чтобы они были не видоизмененными, и где ты их хранишь, и как ты их хранишь. Вот если у тебя есть эта документация...
2: Дигитально ты имеешь.
3: Дигитально, угу. Да. Если у тебя есть эта документация, ты можешь оригинал уничтожать.
2: Официально?
3: Официально, да.
2: И а где эту документацию получить? Как это делается?
3: Ну, ее могут составить или налоговые консультанты, угу. Ну, или там есть компании, которые ее составляют.
2: То есть, и нужно ее отправить в налоговую?
3: Не нужно никуда отправлять. Не-не-не. Ее нужно просто хранить у себя.
2: Ага.
3: И в случае проверки показать, что оно у тебя есть. Ее не нужно никуда отправлять, никому показывать.
2: То есть не нужно какое-то разрешение на разрешение, нет, получить,
3: нет,
2: подтверждение?
3: Нет,
2: на...
3: нет.
2: То есть просто оно у тебя должно быть и зарегистрировано кем?
3: Никем. Никем вообще. Оно должно быть правильное просто.
2: Просто
3: если оно неправильное, то у тебя, то это может послужить, как бы, вот, если она неправильная или у тебя ее нет, и ты так делаешь, то это может привести к тому, что налоговая посчитает это формальной недостаточностью и доначислить налоги, то есть доначислить доход. Потому что, скажет, типа, ты не все хранишь, значит, ты там доход не показываешь, расходов тебе слишком много, и доначислить доход. Если оно у тебя есть, все норм.
2: Ага, то есть ее нужно просто составить и с ней жить, и после этого можно над бумагой, от бумаги избавиться.
3: Да, да, ну и правильным образом ее хранить, там, на правильных дисках, там, в источниках хранения информации.
2: А есть какие-то условия, можно где-то посмотреть эту информацию, как нужно?
3: Verfahrens, да, Verfahrens Dokumentation, прям задать, очень много всего, да.
2: Продолжаем дальше для обычных людей, которые работают, обычных людей, для людей, которые работают по найму. Что касается семьи и детей, какие есть льготы, какие есть возможности, что списывать на детей, допустим, более маленького возраста и уже, может быть, даже на совершеннолетних детей?
3: Ну, по детям, значит, у нас есть то, что называется Kinderbetreuungskosten, это расходы по уходу за детьми.
2: Ну, там тебе детский сад, продленка.
3: Детский сад, продленка, это 80% от потраченных сумм, по максимально 4800, если не ошибаюсь, в год.
2: Списывается с налогов.
3: Да, и, ну, ты должен потратить, как бы, и потом, соответственно. Вот еще, смотри, списывается с налогов, это мы так говорим всегда,
2: да.
3: Но мы понимаем, что с налогов ничего не списывается, да, мы понимаем, что это уменьшается доход, и вот потом доход становится меньше, и вот на этот доход уже используют налоговая ставка.
2: То есть твой доход тебе чуть-чуть возвращается, получается?
3: Ну, типа, да. Ну, то есть, но это не значит, что вот когда, потому что слово «списывать с налогов», оно так звучит, как будто налоги прямо уходят.
2: Да.
3: А они как бы не совсем уходят, они как бы, они становятся меньше, но доход становится меньше, и из-за этого налог становится меньше. Но это не один в один, как
2: то
3: бы.
2: Не
3: потому
2: надо
3: что звучит,
2: сильно.
3: Что один в один. Нет, можно, но так. Просто это чистая терминология. Вот, если ребенок идет в школу, и это частная школа, то у меня затрат на школу, я могу 30% от этих школьных затрат списывать. Тоже это до 5000 евро в год максимально, например. Вот. Ну и там я платил детские деньги, мы это все знаем, то, что мы получаем. Или там налоговая льгота, есть Kinderfreibetrag, который называется типа необлагаемый налогом минимум на ребенка. И налоговая сама рассчитывает в конце года, когда ты подаешь декларацию, что тебе выгоднее. Или Kindergeld, который ты уже получил, или... Kinderfreibetrag. И перерасчитывает это в уведомление.
2: А что происходит, когда ребенок становится совершеннолетним в семье?
3: Тогда, если он учится до 25 лет, мы получаем за него дальше Kindergeld.
2: То есть он остается как есть.
3: Да, да. Если не учится, то все заканчивается эта история.
2: Другой вопрос. Если человек работает по найму и параллельно пытается, скажем, открыть какой-то свой бизнес, самозанятый, пытается что-то там так далее, например, блогером работает, например, продает вещи через eBay Kleinanzeigen или что-нибудь такое. В какой момент этот его подработка становится официальным бизнесом, и ему нужно все списывать? Или регистрировать, скажем так?
3: Ну, тут важный момент. Тут нужно различать два вида налога, то есть НДС, во-первых, и то, что считается коммерческой деятельностью, то есть, ну, закон о налогообложении физического лица, то есть подоходный налог. Если человек становится блогером, инфлюенсером и так далее, начинает зарабатывать, то есть получать реально деньги от своей деятельности, это классическая коммерческая деятельность. То есть это вот прям, ну, gewerbliche Einkünfte. Поэтому он должен об этом заявить, и в зависимости от того, какая у него выручка, то есть там больше 22 тысяч, меньше 22 тысяч, он становится... Он должен НДС платить или не должен платить. Но если мы говорим о именно в если мы говорим о налоге на доход физического лица, то начиная вот такую вот деятельность, которая направлена на извлечение прибыли, это все сразу welcome.
2: Все, любая прибыль, получается, должна быть каким-то образом зафиксирована.
3: Если я по клиенту, если я по eBay продаю бэушные вещи, то нет. Да, и,
2: но тут же тоже вопрос, сколько ты продаешь свою вещь и суммы.
3: Да, и суммы. Но если я, там же такая штука, что если я продаю вещи, которые я владею больше, чем год, и я ими пользовался, и я их не использовал для извлечения дохода, то я, в принципе, могу их продать. Это не облагается налогом, это прямо в законе стоит. Но если я, конечно, покупаю бэушные вещи и продаю их, то понятно, что уже я покупаю с целью продажи. То есть я купил вещь не с целью продажи, потом продаю ее на аукционе, но это ничего страшного. Вот.
2: И даже не зависит от оборота.
3: Нет, а по обороту другая история, потому что вот если я, если у меня, это оборот, это скорее по закону на налог, ну, на УМЗШ, то есть на налогообложение НДС. Там все дело в том, как я это называется по-русски предпринимательская деятельность, направленная на постоянное извлечение дохода. То есть,
2: То есть не разовая акция.
3: Да, и именно выручки. То есть налог на доход физического лица, он начисляется тогда, когда я хочу заработать прибыль. А налог НДС начисляется не когда я хочу заработать прибыль, а когда я делаю выручку. То есть я могу выручку делать, и у меня может быть убыток. То есть моя деятельность не направлена на извлечение прибыли. Но если она направлена на извлечение выручки, то я становлюсь предпринимателем с точки зрения НДС.
2: И как это рассматривается, если человек, например, работает по найму, и при этом еще и, скажем, подрабатывает как самозанятый каким-то...
3: Он просто подает анкету в налоговую, заявляет, что он начинает вести деятельность в самозанятую, и все. Ему присваивается, как правило, новый номер.
2: В принципе, это обычный подход, ничего страшного в этом нет, просто это нужно каким-то образом
3: заявить об этом,
2: и сразу человека не начинают проверять.
3: Нет, его не знаю. Да, вот если он не заявит об этом, тогда, может быть, он обязан заявить сразу, мгновенно, заявить. Если он не заявляет, а они потом его случайно находят, а там есть целые отделы, которые смотрят давно уже за ютуберами, инфлюенсерами, там, инстаграмчиками и так далее. И он случайно попадает в поле зрения, они делают запрос, а он заявил, не заявил, он, она, оно, да, заявили, не заявили. И если нет, то могут быть вопросы.
2: То есть это не страшилки. То, что ты сейчас рассказываешь, реально происходит. То есть отслеживают, блогеров, людей, которые видно, что они когда подают знак, что у нас есть реклама и на канале и так далее. То есть они все под колпаком.
3: Не все прилетают.
2: Но рано или поздно.
3: Да. И опять же, технологии будут позволять... Налоговый тоже вводит и они же не отставать. И они просто могут больше смотреть, больше анализировать биг дата.
2: Проще.
3: Проще находить людей.
2: А теперь, возвращаясь к страшному слову налогово, а именно финансамт, что сегодня реально... Без того, что мы сами сообщаем, налоговая может знать о человеке.
3: Налоговая знает о человеке что, как правило? То есть она знает, если он сотрудник, она понимает его доходы, какие у него доходы, потому что работодатель обязан отчитываться напрямую. Она понимает все расходы на страховки, то есть там больничные кассы отчитываются, пенсионные кассы отчитываются, вот такие вещи. Ну, это в плюс, скорее, человеку. Mm-hmm. Ему не нужно самому все.
2: То есть они сами посылают эти отчеты в налоговую, что налоговая запрашивает.
3: Да, они обязаны. Вот. Что они могут знать, это, например, банковские счета за рубежом.
2: Сумасшедший кипиш начался из-за этой темы, потому что вышла новость о том, что открытая европейская, за Европой банки должны, добавились еще дополнительные банки, которые должны сообщать налоговые о зарубежных счетах.
3: Они уже давно, это не только добавили, это уже эти соглашения, они подписаны уже давно подавляющим количеством стран.
2: И это реально работает?
3: Да, конечно, идет обмен информацией, все дела, то есть там и номер счета, и баланс на счету. Некоторые страны, не все, там в зависимости от страны и соглашения, дают информацию о процентах начисленных, о поступлениях даже бывает.
2: То есть давайте, эту тему, это очень важная тема, большой резонанс. Действительно, это нужно, автоматически налоговая получает эту информацию?
3: Это массовый запрос. То есть она не индивидуально получает по
2: там
3: тебе.
2: Там Сергея Петровича.
3: Да, она получает массово. Есть же признаки, по которым они это могут получать. Какие-то признаки. Человек в другой стране, когда дает паспорт свой, в паспорте есть номер. У налоговой тоже есть этот номер. Это один признак. Потом есть налоговый номер. Очень многие страны запрашивают налоговый номер. Или
2: банки,
3: да. Или идентификационный номер. Короче, там имя, фамилия, отчество. Ну, очень много признаков есть, которые используются для этого обмена. Да. И налоговая получает вот массово вот эти вот данные. Да.
2: И что сегодня? Я так понимаю, еще важный вопрос, что с Украиной такое соглашение есть.
3: Даже есть, работает.
2: То есть работает.
3: Да.
2: С Россией такого соглашения нет.
3: Оно как бы было, но оно не было ратифицировано и не вступило в силу из-за войны. Да.
2: То есть понятно, что из-за войны как бы сейчас все данные, что, допустим, находятся в российских банках, налоговая в Германии не получает.
3: Ну, скажем так, в рамках массового обмена нет, в рамках индивидуального обмена, да. Они до сих пор предоставляют.
2: А значит, индивидуальный обмен?
3: Ну, вот если вот налоговая, есть подозрение, например, как о каком-то человеке, вот она говорит, вот по нему, вот мы думаем, что там в России есть по нему какая-то информация.
2: Ответят?
3: Если российские органы заинтересованы в этом, то есть на
2: опыте,
3: да, то они это сделают, да.
2: А, то есть это на усмотрение...
3: Ну, я не могу сказать точно, потому что я не знаю, но я знаю, что то, что я говорю, что если заинтересованы, то точно могут. А если не заинтересованы, может да, может нет. Ну, я могу себе представить, что российские органы сейчас заинтересованы спалить любого человека, находящегося в Европе, поэтому могу себе представить, что какой-то, да, с радостью об этом сообщат. Да.
2: Что касается... вопроса о том, что сейчас, допустим, налоговая узнала о зарубежном счете, например, в Турции, на котором лежит 20 тысяч евро, условно. Что получит человек за это?
3: Человек, он ничего не получит, во-первых, потому что это не страшно. Как бы я могу иметь счет в Турции, на котором лежит 20 тысяч евро. Если я их туда перевел там или...
2: Это не повод гордиться.
3: Это нечем, не повод или бояться, да, то есть это не гордиться почему-то. У каждого свои эти штуки, да, по гордости. Но, ну, как бы они спросят просто, могут спросить, а что это за счет у тебя, что за деньги, да? Откуда лады?
2: А, просто вопрос.
3: Да, изначально было... Они обычно как пишут, мы узнали, вот как вот классическое письмо, мы узнали, что у тебя есть счет в Турции. Что за дела? Расскажи нам. И ты говоришь, ну я открыл там счет. Я не должен о нем отчитываться сам. Я должен отчитываться не о счете, а я должен отчитываться, если у меня есть поступления на счет, которые подлежат налогообложению. То есть здесь я открыл счет в Турции, перевел туда 20 тысяч евро. Ну и все, как бы я им скажу, вот я открыл, перевел. И на этом закончится вопрос.
2: То есть они не подлежат налогам, налогообложению. Они просто там лежат, это мои деньги, да, и они могут лежать там, и могут лежать здесь.
3: Да, хоть где угодно, хоть на...
2: То есть страшного ничего.
3: British Virgin Islands, да, страшного ничего. Но если у меня начислялись там проценты, например, дивиденды какие-то, за какие-то гонорары я получал, то это проблема.
2: А то есть, если происходят какие-то движения, и ты постоянный заработок, например, проводишь через Турцию, а не через Германию...
3: Да, вот тогда это вот классическая история с уходом от налогообложения, и вот все эти вопросы вскрываются. Это по счету, да.
2: Но вот возвращаясь к теме страх перед налоговой, что может быть, чего бояться, и в какой момент можно понять, что вот теперь это уже надо бояться?
3: Окей, ну, значит, страх – это относительная штука, да? У каждого
2: ощущение, да. Порог страха.
3: Да. Но, скажем так, если я что-то не задекларировал, например,
2: специально.
3: Может, даже забыл. Ну, я мог забыть, но они там могут думать по-другому. Мне приходит письмо, в котором стоит, что мы тут узнали, что у тебя есть там, например, банковский счет, а ты знаешь, у меня там не только счет, у меня там еще и проценты капали, значит, на депозите, или у меня там какие-то дивиденды приходили, у меня там брокерский аккаунт, что такое. Ну, тогда это уже уклонение, это уголовное преступление. Значит, я об этом могу уже там сообщить, но в любом случае это будет уголовное преступление.
2: Даже если ты потом признался.
3: Даже если, да, оно остается уголовным. Там есть амнистия, значит, связанная с этим. По-моему, если не ошибаюсь, пока еще она действует, они хотят ее отменить, если уже не отменили. Ну, по-моему, еще не отменили, но она будет, скорее всего, отменена. По налоговым преступлениям, если у меня там, по-моему, если не ошибаюсь, не превышает доля уплаченного налога 25 тысяч евро за год, то я как бы не получаю уголовного преследования, если я сам пришел и рассказал. А если мне... Ко мне пришли, мне сказали, я уже не получу эту амнистию, и тогда они на меня откроют дело. Значит, не на меня, тьфу-тьфу-тьфу, да? Откроют на кого-то дело. Значит, как это обычно заканчивается? Если сумма неуплаченных налогов, там, ну, конечно, там, по-разному, может быть, если человек первый раз это делает, и он там не уплатил, там, не знаю, 10 тысяч евро, но оно закроется, это дело. То есть, может там штраф какой-то начислится, проценты, понятно, пеня в виде процентов, это все закончится. Что можно точно сказать, если сумма налогов неуплаченного больше, чем миллион, это тюрьма всегда. Вот, потому что там...
2: Ну, это надо еще столько заработать,
3: да, да.
2: Может, оно там выгодно, мы же не знаем, как потом...
3: Да, есть к чему стремиться.
2: Это налог.
3: Налог, да.
2: Это же не оборот.
3: А заработать уже, да, вот, да. Вот, здесь больше, чем миллион. Все, что между миллионом там и... Там, не знаю, 100 тысячами, хотя сложно сказать, это может и так, и так закончиться. Все зависит от того, уже, значит, попадался на глаза, не попадался на глаза и так далее. Как правило, сравнительно небольшие суммы неуплаты налога не ведут даже к условным срокам, что не означает, что как бы вперед все, значит, и пробуем это, тестим, как это работает. Но вот порог страха, он не должен быть очень высокий. Я имею в виду, так звучит, я говорю, порог страха не должен быть очень высокий.
2: То есть не надо сильно бояться.
3: И я как будто мотивирую, провоцирую на
2: нет,
3: то, чтобы...
2: Нет, то есть не надо сильно бояться, но нужно ответственно подходить к вопросу.
3: Нужно ответственно подходить к вопросу, да, не нужно сильно бояться, и нужно избегать просто вот не указания каких-то доходов.
2: Но намеренное скрытие каких-то фактов,
3: да,
2: и так далее.
3: Да.
2: Ну и плюс, наверное, имеет смысл с какого-то момента обращаться к налоговому консультанту.
3: Да, я хочу добавить, то есть если я, например, в чем-то сомневаюсь, могу ли я это сделать, не могу, и я, например, не обращаюсь к консультанту, то я всегда могу об этом сам превентивно сообщить налоговой, что я вот так вот сделал, а у меня еще вот это есть, например. Вот, например, я не знаю, надо там... Ну, по сам поступлению. Надо мне там показывать доход от процентов там, на дивидендном счету в Швейцарии, я не знаю. Я подаю, если я подам декларацию, или лучше их указать, и потом опротестовать это можно всегда. Это всегда проще, потому что я, если я не уверен, я, если я задекларирую, потом они начислят налог, и я могу протест подать, что я не согласен. Тогда я все раскрыл, тогда все окей, тогда уже меня преследовать не будут. А я могу потом добиться там, лучшего результата, возможно, если я был прав. Или, например, я не декларирую, но я пишу письмо сопроводительное, что у меня еще были проценты, и я вот не был уверен, поэтому я их не показал. Это не такой элегантный вариант, но я раскрылся. Я бы избегал вопроса вообще не показывания чего-то. Вот это всегда там будет, ну, будет предполагаться умысел.
2: То есть страшная анкета по поводу того, чтобы декларации, своей налоговой декларации, там на 680 миллионов страниц, ну, в зависимости, конечно, от занятости. А можно заполнить, скажем, ты, даже если ты сам не разбираешься, как-то так, плюс какие-то чеки туда прислать, то есть в свободной форме, как будто ты дал, условно говоря, отчет, там, не знаю, соседке, ну, вот как ты понимаешь, как ты чувствуешь, главное, что ты все рассказал, и в такой вот форме отправить налоговую.
3: Да, да, так можно
2: и это
3: сделать.
2: Уже их проблема.
3: И, да, и если ты там что-то указал, что ты не имел права списывать с налогом, ну, я говорю, списывать с налогом, что не имел права использовать как затраты, и ты это честно указал, что именно вот это, то есть ты не указал, что я кушал с Радой, а на самом деле с семьей, это уже не то, да, то есть я указал, что я кушал с семьей, например, и я думаю, что я могу это списать. Они, если это увидят, скажут, нет, ты не можешь это списать, все. И,
2: то,
3: значит,
2: есть, они, то есть они принимают задание налогового консультанта, получается.
3: Ну, можно так сказать, но не в твою пользу, как бы, не всегда
2: не
3: в твою пользу.
2: Конечно,
3: да.
2: Не в твою, но...
3: Да, но тогда
2: но тебе за это ничего не будет.
3: Тебе за это ничего не будет. Это очень нетипичная, сразу говорю, история, это очень нетипичная. Так мало кто делает, но это практичная
2: но
3: история.
2: Это официально возможно.
3: Конечно, это официально возможно. Ты... Главное раскрыть. Вот всегда главное есть... раскрываться. Все, раскрываешься, потом все.
2: То есть
3: все.
2: Ты ничего не утаил, значит,
3: не утаил. Значит
2: тебе
3: нет умысла.
2: Тебе нет никаких умысел. Вот это вот важный вопрос.
1: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Теперь, возвращаясь к тому, что чему ты так долго учился, а именно налоговое вот, право и так далее, все, что касается. Какие есть сегодня легальные, официально открытые доступы или, скажем, рычаги, входы оптимизации налогов?
3: У нас платная сейчас консультация? Или...
2: У нас платное интервью.
3: Хорошо, я расскажу, ну, шутка, да, я расскажу, ну, такие самые, может быть,
2: скажем,
3: простые...
2: пару-тройку примеров, например, квартиру лучше не дарить, или там квартиру лучше оформить на ГБР, и там, не знаю, ну, такое вот, что-то, пару таких вот, а остальное все, обращайтесь.
3: Да, да, есть, ну, во-первых, это так и есть, потому что невозможно все рассказать, все очень индивидуально.
2: Конечно.
3: Если брать такие классические инструменты именно экономии налогов. Есть, значит, разница между экономией налогообложения и отсрочкой оплаты налогов. То есть я могу что-то сделать, чтобы сегодня не платить, заплатить через 2 года. Это не экономия. Это экономия только в виде как бы вот этой инфляционной составляющей. Деньги mm-hmm. обесцениваются, значит, через 2 года. А. Я плачу чуть меньше, ну, я плачу ту же сумму, но как бы...
2: А, но сумма остается такая сумма же. Инфляция такая тут же. Не учитывается.
3: Да, и поэтому я уже выиграл за счет там 3% условно, mm-hmm. там 4-5, в зависимости от того, какая у нас инфляция.
2: Спасибо.
3: Да, и я мог, конечно, реинвестировать еще и что-то с ней заработать. Это тоже важно понять. Если мы говорим, это, вот таких очень много инструментов.
2: Но это все легально, все абсолютно, легально, абсолютно разрешено.
3: Да, все легально. Uh-huh. Например, вот такой, один из таких инструментов отсрочки, который широко используется, и его действительно стоит над ним задуматься, это если, например, я самозанятый, или там самозанятый, неважно в какой форме собственности, и у меня прибыль моя не превышает 200 тысяч евро, то я могу инвестиции будущих 3 лет до 200 тысяч евро показать как расход уже сейчас. То есть, например, сейчас у нас 26-й год. Угу. Я планирую в 27-м, 28-м или 29-м купить себе там грузовик в свою экспедиторскую компанию за 100 тысяч евро. Вот 50% от этой суммы, то есть 50 тысяч евро, я в 26-м году уже могу показать в минус. Хотя я еще ничего не потратил. Я просто планирую его приобрести через 3 года. То есть я, получается, 50 тысяч себе ставлю в минус уже сейчас, уменьшаю свой доход на 50 тысяч и, соответственно, плачу.

0: Но это помогает сохранить, допустим, ту же ликвидность.
1: Ликвидность, компании, совершенно верно. Угу. Ликвидность сохраняется, ликвидность. Ты можешь зарабатывать на деньги, а угу. обычно так и происходит в жизни, что деньги зарабатывают с деньгами, соответственно, ты косвенно повышаешь свое благосостояние. Угу. Ну, вот. Это, например, там отсрочка. Таких очень много историй. Такие резервные фонды, там очень много. Там, отпуска, будущее, очень-очень много всего. Если мы говорим об экономии, реальной экономии, то там меньше намного инструментов экономии. Например, там два классических инструмента экономии. Один в доходной среде, один в расходной среде. Значит, в расходной среде это вот, например, дома, памятники архитектуры. То есть, если я покупаю многоквартирный дом или квартиру в этом многоквартирном доме, который строится, он должен быть в стадии реконструкции, я должен купить на стадии реконструкции, то у меня есть повышенная амортизация. Я, то есть, не там, 2% в год списываю со стоимости квартиры, там стоит миллион, например. Uh-huh. Если я купил ее в обычном доме, я там 20 тысяч евро в год буду минус показывать. Но она мне будет приносить же uh-huh. доход, и он будет покрывать этот минус.
0: Мне что-то осталось. Только потому, что она в архитектуре?
1: 2%, uh-huh. если не архитектура. А uh-huh. если помимо архитектуры, то это будет 9%. То есть это сильно больше. И я реально списываю быстрее этот дом, а через 10 лет, или там через 12, mm-hmm. в данном случае, потому что 12 лет идет амортизация, я могу его, я уже через 10 могу его продать без налогов. Mm-hmm. То есть я его быстрее списал, mm-hmm. в ноль почти, и продал потом без налогов через 10 лет. Это экономия реальная. Да? То есть mm-hmm. это вот. Что еще экономия сейчас, если доходовую среду брать? Вот криптовалюты, например, биткоин и ко. Вот если я покупаю крипту, держу ее год плюс день и продаю, то да, я не плачу налог.
0: Это правда. То есть это налога, сейчас не меняется налоговая система касательно криптовалюты.
1: Сейчас пока нет. Угу. И пока эти правила действуют. Потому что криптовалюта не приравнивается к финансовым инвестициям. Это считается прочая инвестиция. Вот. Поэтому не подпадает под этот закон об акциях, облигациях, угу. параграф об акциях, облигациях и прочих долговых обязательствах. Значит, то есть получается, если я, ну, реально, да, я продержал там 360 дней и продал, я бац и там заплатил uh-huh. на разницу там, 45%, если у меня высокая ставка. А если я продержал 36 дней и продал, у меня 0%. Ну, это экономия uh-huh. реальная. Вот. Планируется изменение этого закона о налогообложении криптовалют, наверное, с 27-го, возможно, года, может быть, с 28-го.
0: Но пока...
1: Пока все чисто, да.
0: Uh-huh. Что касательно, как бы, насколько я знаю, здесь существуют налоги на дарение недвижимости, когда недвижимость переходит в наследство. Есть ли какие-то там схемы?
1: Да, там то схема, такое слово. Модели.
0: Модели. Есть ли какие-то там модели? Ну, это же официальные схемы.
1: Конечно, схемы, да. Там есть, да, есть модели. Значит, ну, во-первых, мы знаем, да, что это тоже, кстати, очень важный вопрос. Особенно он, о нем многие как бы не знают или не так его понимают, потому что вот есть налог на дарение и наследство в Германии. И вопрос же в том, что подлежит налогу на дарение и наследство. И вот по этому закону там есть интересная специфика, которой нет в других налоговых законах. Там есть два вида резидентства. Резидентство физлица, то есть или я даритель, живу в Германии, mm-hmm. значит, я резидент по этому налогу. Или я одариваемый, живу в Германии, я тоже резидент. Или имущество находится в Германии. Значит, это тоже имущество становится резидентом.
0: Угу.
1: И то есть может быть такая ситуация, что родители и дети в Германии не живут, а тут есть недвижимость. И вот родители, живущие в Украине, дарят дочке, живущей угу. в Украине, квартиру в Германии. Значит, она облагается налогом
0: в Германии.
1: В Германии, да. Угу. И то же самое касается, как я сказал, уже физических лиц. Если, например, папа, мама в Германии, дочка, сын в Германии, а у них имущество в другой стране, все равно в Германии нужно платить налог на дарение и наследство. А соглашения об избежании практически нет у Германии. Именно поэтому налогу на наследство. Это нужно знать. И поэтому, особенно если вот наследство грядет, оно как бы неизбежно, да, mm-hmm. то нужно планировать это дело, потому что бывают очень неприятные сюрпризы. Потому что бывает так, что, например, там наследуется там, недвижимость, я не знаю, там, в Израиле, и Израиль берет налог на дарение, и Германия, оно двойное налогообложение.
0: Это очень выгодно.
1: Да, угу. да, не очень хорошая история. Там есть зачет определенный, угу. но все же. Значит, поэтому, где есть инструменты? Ну, во-первых, есть этот необлагаемый.

0: Минимум 500 тысяч евро от мамы, от папы, там, на ребенка. Угу. Это одно. Но этого может не хватать. Это разные, значит, имущественные ситуации бывают. А, и тогда можно использовать инструменты типа, понятно, Nisbrauch, по-русски это узуфрукт называется, такое слово
1: не
0: есть.
1: Не знаю, ни то, ни другое.
0: Да, да. Это когда я, например, владею, вот я владею квартирой, и я хочу дочке подарить. И я вношу в земельный кадастр право использования этой квартиры, оставляю за собой. И право получения выгоды из этой квартиры оставляю за собой. До конца моей жизни. И передаю собственность квартире дочке. И это означает, что если такое право я оставил за собой, то эта квартира стоит же уже меньше, правильно? Кто такую квартиру купит? Или купит ее за рыночную стоимость? Никто не купит.
1: Наш чужому человеку принадлежит, получается.
0: Да, угу. Вот. И вот такие. Или там право проживания можно вносить. Угу. Право проживания. Это инструменты, понижающие стоимость активов, угу. дающие возможность передавать в дар, используя максимально вот эти вот необлагаемые налогоминимумы и понижая там стоимость недвижимости, например.
1: Угу. То есть такой вариант возможен.
0: Да.
1: А что касается, например, оформления компании на оформления недвижимости на какую-то компанию, где оба, допустим, и родители, и ребенок становятся учредителями.
0: Тоже такая же история, абсолютно.
1: Все то же
0: Все
1: самое.
0: То же самое, там нет никакой разницы, да, абсолютно.
1: То есть там нет, тут, ну, здесь как бы большая экономия получается налоговая. Ну,
0: конечно. Да. У нас может быть очень большая.
1: То есть нужно проконсультироваться с налоговым консультантом,
0: да,
1: перед этим.
0: Да, опять же, очень много...
1: есть.
0: Да, очень много всяких, да, всяких вариантов. Это можно и с компаниями делать, с многим чем.
1: Угу. А, с твоим долголетним опытом в этой сфере, какие вот у тебя, может быть, были яркие истории с налоговыми преступлениями?
0: Значит, у меня не было лично,
1: ну,
0: слава
1: на твоем опыте, на твоих клиентов.
0: Да, ну, есть разные кейсы, разные кейсы.
1: Давай, что ты можешь рассказать?
0: Ну, были случаи, где люди попадали, значит, в тюрьму. Были случаи, в которых в рамках проверок простых налоговых проверок выяснялись там махинации налоговые, очень такие откровенные. И это очень часто вело к тому, что люди все теряли вообще, в принципе, все. Ну, и компании, и, значит, лишались там свободы на какое-то время. Много случаев, связанных с анонимными, например, этими самыми письмами, когда кто-то тебя не любит, например.
1: Доброжелатели,
0: да.
1: А, то есть эта схема работает.
0: Прямо очень рабочая
1: история. Серьезно? То есть
0: да.
1: Капнуть в налоговую?
0: Да, капнуть в налоговую, да. Они
1: реагируют на такие
0: они
1: вещи?
0: Реагируют. Ну, может быть, не всегда, в зависимости от того, как ты капнул, но да, они реагируют. И очень часто, это прям, мы же когда получаем дело, мы же когда вот, ну, открывается вот это вот дело по налогам, по новым нарушениям, мы же можем, как защитники, запросить дело, материалы дела. И мы видим, с чего это дело началось. И там часто бывает так, что анонимное письмо доброжелательное, что вот, а вот поверьте, этого человека, он и налоги не платит, и к пособию получает, и то, и сё. Так часто бывает. Потом, Инстаграм. Это вообще тема. Инстаграм. Значит, это не только в Украине, значит, как сейчас была эта операция «Карфаген», ну, это отдельная тема, когда там в Инстаграме, через Инстаграм было видно, кто что купил. Тут такая же история. Бывает как? Это прямо происходит сплошь и рядом. Какие-то люди, какие-то, например, там, мужчины, как правило, получают пособие и зарабатывают какие-то там большие деньги, продолжая почему-то получать пособие, потому что они считают, что, не знаю, может, они так бросают, в глаза не бросаются. А их жены, девушки, там любовницы, не знаю, кто угодно, постят в Инстаграме, значит, свою жизнь, которая вообще
1: лучше.
0: На пособие, вообще как бы с пособием так не проживешь. И это очень часто приобщается, то есть через это выходят. То есть там прям
1: то
0: сидят
1: есть,
0: люди.
1: Это является каким-то доказательством? Нет, или хотя бы основанием для
0: основанием,
1: проверки?
0: Да, посмотреть. Угу. Да. Это как не улика даже, это косвенный признак. Угу. Они, например, смотрят такие, интересно, да, что, да, посмотрим, что там, с кем там. И вот потом, а что он задекларировал, например? А, вот такой, интересно, ну и дальше там раскручивать. Так часто бывает. То есть при социальной сети это вообще прям, это анклав таких вот вещей. И там, да, через это все очень, да, очень видно. А, что я сказал, анонимные вещи... часто это просто, в том числе, вот эти вот истории с обменом банковских данных. То есть, а что это вот, то, что я рассказал уже, да? Часто просто банки, например, если у тебя вот есть человек, он получает зарплату, там к нему там приходит каждый месяц на счет 3-5 тысяч евро зарплаты, и тут к нему приходит 100 тысяч вот как, от кого-то. И банк это пропускает, предположим, то есть compliance как бы говорит окей. Но в то же время банк может сообщить об этом налогу, сказать, смотрите, тут они могут или так, или в прокуратуру как подозрение в отмывании, все равно, даже пропуская деньги, сообщить, что есть подозрение в отмывании, а те потом как-то или налогу сообщают, или те напрямую в банк налогу сообщают.
1: То есть не все работают сообща?
0: Они работают достаточно
1: сообща.
0: О том, что такие
1: номера каким-то образом пройдут незамеченными, надеяться, наверное, не стоит.
0: Слушай, я... Они, наверное, проходят, ну, надеяться точно не стоит, да, надеяться не стоит, да, то есть это вот такие частые случаи. И люди, конечно, очень сильно стрессуют по этому поводу, потому что это зависит от объема, это может быть очень серьезная история.
1: У меня был один знакомый, который когда-то в свое время работал много лет в налоговой. И он мне рассказал, что, ну, это была, можно сказать, старая школа, что по чекам на туалетную бумагу они могли доказать обход налогов от конкретной компании.
0: Ну, я так не знаю про чеков на туалетную бумагу.
1: Но просто они говорили, что у них, допустим, клиентская, обход, проход клиентов был такой и так далее и тому подобное. Они посчитали просто использование туалетной бумаги в месяц. А, это... И вот это было настолько... То есть они чеки на туалетную бумагу приложили на закупку, а, допустим, доход не показали. То есть это немножко не устаревшая информация, но, тем не менее, схема работы. То есть все должно быть логично и объяснимо.
0: Есть классные тоже такие примеры похожие, где проверяющие... Вот, например, как бы продаются сосиски, это известная история, брат ВОЗ, то, что называется, да, сосиски жареные продаются, и там же их же едят с горчицей, и, значит, они посчитали, сколько горчицы было куплено, и посчитали, что человек обычно там 1-2 раза нажимает на это ведерко, чтобы, значит, все горчицы положить, и посчитали количество колбас, которые были проданы и заявлены, и оказалось, что горчицы было там в 3 раза больше, чем то количество колбас, которые были проданы. И это было, собственно, тоже использовано как доказательство того. Ну, косвенный признак, но суд его принял.
1: Да, но получается, как бы такие вещи, то есть там работают абсолютно адекватные люди, которые знают, что нужно проверять и
0: конечно,
1: на что нужно обращать внимание. Поэтому лучше, чтобы спокойно спать.
0: Да, лучше спокойно спать.
1: Да.
0: Лучше спокойно спать.
1: Важный вопрос, который от наших зрителей. Кто, если я сегодня обращаюсь к налоговому консультанту, даю ему доверенность, он полностью ведет мою документацию. В случае проблем с налоговой, кто несет ответственность?
0: Хороший вопрос. Значит, вопрос, кто перед кем несет ответственность? Потому что перед налоговой ответственность несет всегда налогоплательщик, вне зависимости от того, он с налоговым консультантом работает или нет. Значит, это означает, что... Если там доплата налогов какая-то происходит или что-то еще, то налогоплательщик это все доплачивает сам. Налоговый консультант несет ответственность только перед налогоплательщиком, то есть перед своим клиентом, если, например, он его неправильно проконсультировал, дал ему какой-то совет, который должен был привести к понижению налогов, а он не привел, например, или привел к повышению. Вот тогда между ними может возникнуть спор, и налогоплательщик может от налогоконсультанта потребовать возмещения ущерба. Но налоговая, ей это все равно, она будет у налогоплательщика все это требовать. Единственное, что хорошо при работе с налоговым консультантом, и это много раз подтверждалось решениями Верховного суда финансового, это то, что если налогоплательщик все предоставил, а налоговый консультант сказал, это нужно сделать так, налогоплательщик так сделал, и это потом вылилось в неуплату налогов, именно как будто в уклонение от налогообложения, то у налогоплательщика не было умысла. Потому что он не сам, он ему порекомендовали. И тогда ему не грозит, как правило, уголовное преследование. Вот это нужно понимать. Это плюс большой. Вот. А ущербы как бы напрямую с налоговой всегда.
1: То есть, но при этом есть такая опция, что если проходит какая-то налоговая проверка, что она приходит именно к налоговому консультанту, а не ко мне.
0: Ну,
1: если все мои, например, документы у вас.
0: Если, да. Ну как, оно так есть, если... Скажем так... Это же просто место проведения. Это не то, что оно приходит. Она может прийти, и она может вообще из налоговой проверять. Mm-hmm. И можно ее не
1: то
0: пускать.
1: То есть не надо физически, да?
0: Да, да. Mm-hmm. Часто в последнее время они не приходят никуда. А часто они хотят...
1: Совсем обленились.
0: Да. А часто они хотят прийти, посмотреть вообще, что за дело. Есть там офис, нет офиса, вот это все на месте, не на месте. Познакомиться с директором, то есть они не имеют такого права, все. А проверяют потом или у консультанта, или у себя в налоговой, или если есть место в компании, то они... обязаны проверять в компании. Mm-hmm. И компания обязана им предоставить место, если оно есть, mm-hmm. фактически. Даже если это комната в подвале где-то, да, без окон, дверей. Это, кстати, хорошее место, потому что быстрее проверка проходит. Вот.
1: Вот. Жарко, душно.
0: Да, да, да, да, да, вот так вот, да.
1: Свои рычаги.
0: Да. Но это не значит, что где проходит проверка, не значит, как у кого ущерб. То есть, да, если она даже у налогового консультанта проходит и не находит какие-то несоответствия и начисляют налоги, доначисляют, все равно платит их клиент. И тут очень тоже важно понимать, тоже вот для людей, потому что они часто не так понимают. Вот, например, налоговый консультант порекомендовал человеку, сказал, смотри, если ты вот сделаешь вот так, а ты сэкономишь, ты там не оплатишь там 10 тысяч евро, не уплатишь налоги на 10 тысяч евро. Потом он так сделал, пришла новая проверка и не приняла эту затрату. Да? То есть, но налоговый консультант, он не говорил именно сделать эту затрату, он просто ее приобщил к делу. Он сказал, вот я эту затрату использую для понижения твоей налоговой базы. И налоговая проверка не приняла затрату через 3 года. И человек должен доплатить там 5 тысяч евро. И он говорит, так я же, ты же мне сказал, что... Но это не считается ошибкой налогового консультанта. То есть это как бы по факту ошибка, но нет ущерба. Потому что...
1: То есть ты мог... Ты просто не заработал.
0: Ты не доплатил, да. Ты не доплатил, и потом ты переплатил. Вот, то есть у тебя были эти деньги, ты ими пользовался, поэтому нет ущерба. Ущерб – это когда налоговый консультант реально говорит, смотри, вот если ты так... Ты потратишь деньги вот на эту штуку, тогда у тебя... Там будет экономия по налогам. И вот ты специально по его рекомендации тратишь эти деньги на эту штуку. И потом ее нет, вот тогда это ущерб, который, за который налоговый ответственен.
1: В данном случае налоговый консультант может гарантировать, что какие-то, допустим, оплаты будут списаны, какие-то нет? Или все-таки последнее слово всегда за налоговое?
0: Не, гарантировать вообще ничего никогда нельзя в этой жизни. Значит, и, конечно, нет, ну, последнее слово никогда не за налоговое тоже, потому что последнее слово за судом, если уже так. Ты же можешь не согласиться с налоговой. Смотри, больше 50% всех налоговых уведомлений неправильные, не в пользу клиента. Поэтому всегда есть смысл опротестовывать мнение налоговой. Всегда, потому что ну, они очень часто выносят неправильные решения.
2: Рада. Пятерки. Радио «Голос Берлина».
1: Что касается того, такого момента, что человек, допустим, хочет разобраться, попытаться в налоговой системе Германии, но при этом не хочет брать налогового консультанта и, допустим, делает свой отчет через, с помощью искусственного интеллекта, ChatGPT. Как ты сегодня к этому относишься? Имеет ли, это, допустим, этот инструмент какой-то такой серьезный вариант решения вопроса?
0: Вообще имеет.
1: Действительно?
0: Да. На уровне физических лиц я вообще бы не... Ну, если, например, человек, сотрудник компании, у него там особо других доходов нет, и даже если он ничего не понимает, то ИИ, в принципе, на там, ну, на 99% ему все правильно сделает. Если у него дополнительные доходы, ну, чуть-чуть нужно погрузиться. Но уровень знаний и настолько высок, что и в этом случае я бы...
1: То есть можно довериться?
0: В принципе, ну, да. Я, опять, я считаю, что да. Мы же используем тоже ИИ в новой практике, представляешь? Да. В рамках, конечно, закона о сохранности клиентских данных. Там ничего, там все у нас там правильно.
1: У вас тут все записано, вот эта бумажка, что ты говорил
0: вначале. Да, вот эта бумажка у нас тоже есть, даже в несколько... Да, но... Я могу сказать, что если ты используешь правильный ИИ, то качество ответов ИИ, вот даже есть специальные налоговые ИИ уже, понятное дело, а есть просто обычные там.
1: Ты имеешь в виду налоговые ИИ или ИИ, которые, например, помогают сдавать декларацию? Вот такие,
0: это еще
1: как...
0: тоже есть.
1: Да.
0: Я имею в виду налоговые ИИ, которые для штурбераторов, которые подключены к специальным базам знаний, которые обучались на этих базах знаний.
1: То есть отдельные ИИ для налогового консультанта.
0: Да, и они, и они дают уже неплохие ответы, но обычные ИИ, там, ChatGPT, Perplexity, mm-hmm. там, кого-то так далее, они даже лучшие ответы дают, чем специальные, специализированные налоговые. Mm-hmm. Вот, просто надо правильно промптить. Mm-hmm. И там, конечно, бывают ошибки тоже. Но для человека-сотрудника это настолько все несложно, что есть же программы, уже масса программ, mm-hmm. тоже с и поддержкой, которые помогают сдать декларацию. То есть для них не нужен что оператор.
1: И они достаточно хорошие. Ну, сейчас не хочу никого рекламировать, но таких программ очень много, и они, в принципе, все окей.
0: Да. Абсолютно окей.
1: Да?
0: Абсолютно.
1: Теперь... Вопросы от наших подписчиков. Спасибо вам, уважаемые, за то, что вы прислали. Как я обещала, все зададим. Первый вопрос. Как облагается налогом пенсия в Германии? Какие фрайбетреги, необлагаемые суммы, существуют? И от чего зависит размер налога для пенсионера?
0: Так, пенсия. Ну, я уже... Хорошо. Значит, как облагается пенсия? Пенсия облагается так, что... В зависимости от года выхода на пенсию человека, угу. процентное соотношение пенсии определенное облагается налогом. Если я не ошибаюсь, в 2026 году это 84%. То есть 84% моей пенсии, если я вышел в 2026 году на пенсию, в 2026 и последующих годах будет облагаться налогом на доход физического лица.
1: Угу.
0: То есть я, например, получаю пенсию там 1500 евро.
1: Угу.
0: Это не значит, что 84% от 1500 облагается налогом. Это значит, что 1500 – это мой доход пенсионный. От него там идут минусы, типа взносы в больничную кассу там отнимаются. Еще какие-то другие mm-hmm. у меня могут быть затраты там, на очки, на здоровье. Ну, по-разному, mm-hmm. все, что есть в налоговой сфере. И потом у меня остается то, что называется по-немецки «Zuversteuerndes Einkommen», то, что по-русски называется «облагаемый налог». И вот облагаемый налогом доход.
1: Mm-hmm.
0: И вот если этот облагаемый налогом доход – после вычета всех минусов с 84% пенсии ниже, чем Grundfreibetrag, то есть необлагаемый налогом минимум, угу. который в 2026 году составляет, если я правильно помню, 12 346 евро,
1: да.
0: тогда я ничего не должен платить, как пенсионер.
1: То есть меньше, чем 1000 евро плюс-минус копейками остается, то тогда это без налогов получается от пенсии.
0: Можно так сказать, да, но угу. опять же, очень важно, что я беру, то есть как за основу дохода пенсионного я беру 84%, в 26-м году, но потом я еще отнимаю от этого вот эти вот взносы в медицинское mm-hmm. страхование, в затраты на лекарственные препараты, на всякие там, это называется, экстраординарные mm-hmm. расходы.
1: Да.
0: И только вот то, что остается, это сильно меньше, чем изначальная mm-hmm. пенсия. Вот если она превышает необлагаемый налогом минимум, тогда я должен mm-hmm. платить налог.
1: Поняла. Дальше. Какая программа из приложения лучше всего подходит для самостоятельной подачи Steuererklärung налоговой декларации?
0: Я сейчас затрудняюсь сказать. Ну, их много разных. Я ни одну из них не использовал по понятным причинам.
1: Да.
0: Поэтому я не могу сказать.
1: То есть ты не тестил, не проверял, как...
0: Не, зачем? Просто ну, у нас же есть своя. У нас своя программа.
1: Понятно.
0: Ну, Визо там есть очень известные. Но я думаю, этот вопрос тоже, там, рейтинг топ-5 задать, mm-hmm. если в Google или в ИИ выдаст ответы, не могу сказать.
1: Могу сказать, что у меня знакомые пользовались, например, компанией TaxFix. TaxFix,
0: да.
1: И они, в принципе, были довольны. Но с чем сравнить тогда? Ну, я думаю, лучше всего вот посмотреть.
0: Нет, TaxFix такой... хорошая история. Они первые вообще mm-hmm. были, которые, по-моему, mm-hmm. начали вообще, там, бот у них, он mm-hmm. говорит с тобой, говорит, дай мне это, дай мне mm-hmm. то, он там все отопляет, да.
1: Там максимально простой
0: просто,
1: интерфейс.
0: Да, mm-hmm. интуитивная история, да.
1: А что касается программы, например, которая помогает вести бухгалтерию свою собственную,
0: да.
1: если ты самозанятый, ну, скажем, не очень на большом, mm-hmm. С большим размахом, ну, вот что бы ты посоветовал?
0: Ну, смотри, вот я смотрю сейчас, мы сами смотрим, потому что мы же тоже хотим упрощать свои процессы mm-hmm. внутри компании, удешевлять их, mm-hmm. ну, и плюс, как бы, ну, тут прогресс невозможно остановить.
1: Да.
0: Но сейчас прям вообще взрыв происходит таких систем. Вот сегодня мы смотрели Tax Fabrics. У них там полностью автоматическая учет. Они mm-hmm. так говорят. Mm-hmm. Значит, полностью автоматический учет.
1: Но это для больших, например?
0: Нет, для... для маленьких. Для маленьких. Есть там Табуля. Короче, они сейчас появляются mm-hmm. только... И вроде как они дают классные результаты. Мы сами не тестили еще, потому что они вот только сейчас создали API,
1: mm-hmm.
0: чтобы передавать данные в Datev, потому что mm-hmm. все-таки мы не можем работать не в Datev,
1: да.
0: в силу разных причин. И вот мы сейчас будем их тестить. Но, опять, но они точно там, или сейчас уже... Вот мы когда протестим, я смогу сказать в следующий раз. Но это все происходит, и это очень быстро произойдет, и бухгалтерский учет будет точно полностью автоматизирован, и не только у самозанятых маленьких, а и у больших, ну, и компаний со временем. Да.
1: Ну, допустим, ваши клиенты, скажем, не из этих отраслей пользуются какими-то программами, например, не знаю, например, я очень люблю программу LexOffice. Например, это настолько просто, понятно и достаточно доступно, и имеет связь также с любым налоговым консультантом, например, как... Да, ну, в общем, такие варианты есть.
0: Да, но LexOffice, видишь, ты же в этом понимаешь, поэтому ты можешь пользоваться программой LexOffice. А если ты не понимала бы, ты могла бы LexOffice пользоваться?
1: Ну, не знаю.
0: Ну, потому что ты понимаешь в этом.
1: Да,
0: а если,
1: возможно.
0: Да, а вот эти программы, которые кто-то сейчас говорил, а в них ничего не надо понимать вообще.
1: То есть просто,
0: они
1: говорят, сфотографируй, сделай. Да, то есть они тебе дают указания, что делать. Да, вот это очень важный момент.
0: И проводят тебя просто. Ты просто проверить не можешь, правильно они сделали или нет. Это единственная проблема. Вот.
1: Ну да. Еще один вопрос от наших подписчиков. Можно ли списать с налогов подарки врачу?
0: Подарки врачу?
1: Ну, мне кажется, что это наши люди из постсоветского пространства, потому что подарки врачу, мне кажется, интересно, вот немцы вряд ли кто-то дарит подарки врачу.
0: Подарки врачу, цветы на 1 сентября.
1: Учительнице.
0: Нет, это нельзя. Во-первых, это нельзя, потому что просто это нет такой даже, как сказать, категории расходов подарок. То есть подарок — это не категория расходов, поэтому подарок же — это что-то, что не подразумевает отдачи. Поэтому, а то, что не подразумевает отдачи, никогда нельзя понизить доход, потому что если я понижаю доход на какой-то расход, то он у кого-то должен вести к тому, что он...
1: Доход.
0: Доход, да. А тут подарок, поэтому...
1: Понятно. Дальше. Как устроено налогообложение многодетных семей? Почему семья с тремя детьми может оставаться, например, в налоговом классе 4? Или, например, какую роль количество детей вообще играет при выборе налогового класса?
0: Так, значит, налоговый класс, это вот важно тоже сказать, налоговый класс – это не эпопея, значит, это не что-то, что влияет на налог окончательный. Налоговый класс – это просто... формула расчета налога на заработную плату. А налог на заработную плату, такого налога нет. Это просто подвид налога на доход физического лица. То есть, если я выбираю более выгодный налоговый класс для себя, например, я могу выбрать, там, я женат, я могу выбрать 3, а могу выбрать 4, то если я выберу третий класс, то я на зарплату буду платить меньше налогов. Если я выберу 4, у меня будет удерживаться чуть больше налогов. Но потом, подавая декларацию в конце года, я все равно доплачу разницу или верну себе разницу. Поэтому налоговый класс вообще не влияет на окончательное налогообложение. Он влияет просто на размер предоплаты этого налога на зарплату.
1: То есть в любом случае потом все кладется вместе в одну корзину, пересчитывается, перемешивается и пересчитывается.
0: Да, совершенно верно. Вот.
1: То есть это мнимая выгода.
0: Просто если я не хочу там морочить себе голову с подачей декларации, то я вот могу так делать, но я никогда не узнаю. Ну, например, если там третий, пятый, как я уже сказал, там у мужа третий, у жены пятый или наоборот, и оба работают, они все равно обязаны подавать декларацию. А если четвертый, что-то не обязаны. А почему не обязаны? Ну, потому что, ну, государство же, оно же как бы не просто так тебе говорит, ты не должен. Ну,
1: типа,
0: потому что ты что-то можешь возместить себе. Именно так это работает.
1: А супружество ради выгодного налогового класса имеет место быть?
0: Это вообще замечательный такой вопрос. Это вообще такой вопрос из серии. Мне кажется, что вообще тут вопрос надо ставить иначе. Ну, это у каждого своя жизненная психология. Но если...
1: Вы любите этого человека, давайте
0: считать. Если цель, значит, если кто-то из супругов хочет переубедить другого, что все-таки пора, и использует для этого... значит, аргумент в экономии налогов, то да, в этом есть смысл. Потому
1: что есть выгода.
0: Да, там есть сплитинг-тариф, то, что называется, то есть он поощряет семейные пары, да, и там меньше налогов они платят.
1: Ну, насколько это потом ощутимая, наверное, сумма в год? Или может...
0: Ну да, надо еще так, уже как, если вот с точки зрения рисков и шансов рассматривать, то нужно посмотреть, сколько может стоить впоследствии, значит, развод. И если он стоит дороже, то как бы тут вопрос. Да.
1: Так, следующий вопрос. Если человек живет и работает в Германии, но начинает получать пенсию из Украины, как такая иностранная пенсия облагается налогом в Германии? Нужно ли сообщить о ней в налоговую? И кому именно, и какие документы для этого требуются?
0: Значит, сообщить налоговую нужно. А такая пенсия, согласно статье 18 конвенции между Украиной и Германией, ну, это конвенция об избежании двойного налогообложения, облагается налогом в Украине, но, а Германия освобождает ее от налогообложения, но она подпадает под так называемый прогрессионсфобаль, то есть она влияет на налоговую ставку в Германии. То есть что это означает? Это означает, налоговая ставка в Германии же прогрессивная, она же растет с ростом дохода.
1: Да.
0: Чем больше доход, тем больше ставка. И, значит, это означает следующее. Базой для налогообложения является только мой немецкий доход, а ставка, которая к нему применяется, применяется из расчета суммы немецкого и украинского дохода.
1: То есть имеется в виду украинская пенсия, которая уже была обложена в Украине, то есть да. остаток?
0: Нет, не остаток. Смотри, вот предположим, я заработал там 30 тысяч в Германии, работая в Германии, и получаю еще 10 тысяч пенсию из Украины. Значит...
1: Без налогов уже?
0: Ну, предположим, это брутто пенсия. Да. Она там в Украине, какой-то налог на нее был заплачен.
1: Да,
0: мы
1: уже
0: не знаем,
1: был,
0: какой,
1: да.
0: он нас сейчас не интересует. То в Германии базой для налогообложения будет 30 тысяч, то есть мой налогооблагаемый доход будет 30 тысяч евро. А ставка к этому доходу будет применяться из расчета 40 тысяч евро. То есть для расчета налоговой ставки берется 30 тысяч плюс 10 из Украины, ставка выше, а применяется она только к 30 тысячам. То есть к доходу, заработанному в Германии.
1: То есть общая ставка поднимается, понятно,
0: да.
1: а сумма остается нетронутая.
0: А сумма налогообложения, остается только немецкий доход. Да.
1: А, дальше. Правда ли, что в Германии прибыль от продажи криптовалюты после хранения более одного года может не облагаться налогом? Это мы уже обсуждали.
0: Да, и не облагается налогом.
1: Распространяется ли это также на акции? Как именно работает это правило? И есть ли планы его изменить или отменить?
0: Да, но на акции это не распространяется. В акции
1: только
0: нет
1: на крипту.
0: Этого срока. То есть там, когда бы я не продал, я плачу, значит, этот апгрейд, что я. На крипту оно пока есть. И сейчас идут дебаты о том, чтобы его отменить. Это было сделано в Австрии в том числе. У них тоже было, как в Германии. То есть год не облагалось налогом. Через год продажа не облагалась налогом. Сейчас облагается все. И, возможно, в 2027-2028 году это будет изменено. И тогда будет все облагаться налогом, как акции.
1: Но вопрос мой, как контролировать, например, сейчас нет меня, как контролировать криптокошельки?
0: Очень просто. Все криптобиржи, которые работают в Европе, у которых есть лицензия на работу, МИКа, то есть это лицензия, которую они должны были все получить, по-моему, с 1 июня этого года, обязаны отчитываться о посетителях этих криптобирж в налоговой службе.
1: В принципе, так же, как и банки.
0: Как и банки,
1: так, такая же прозрачная схема.
0: Да, да, все очень просто. Если, конечно, там я вне биржевой торговли, ну, конечно, там не проследишь, но это же уже все из области теневых доходов. Да.
1: Понятно. Сдавать сегодня налоговую декларацию человеку, который работает в найме, нет необходимости или нет обязанности? Он не обязан, скажем так.
0: Если у него нет дополнительных доходов.
1: Да, если просто он работает в найме.
0: И если у него нет третий и пятый налоговый класс в семье. Если он не женат, работает по найму, у него там первый налоговый класс, и дополнительных доходов нет, то он не обязан подавать декларацию.
1: То есть только в этом случае, а во всех остальных он обязан?
0: Нет, если супруги 4-4 налоговый класс, тоже не обязаны сдавать декларацию. Если 3-5, обязаны сдавать декларацию. Если дополнительные доходы, тоже обязаны сдавать декларацию.
1: Но вообще, если ты, допустим, не обязан сдавать декларацию, ты рекомендуешь лучше сдавать или не сдавать?
0: С помощью программ, которые, тот же TaxFix и так далее, лучше сдавать. Потому что не может быть такое, что ты доплачешь что-то. То есть ты или получишь возврат...
1: То есть такого не бывает?
0: Нет, потому что государство никогда бы не сделало бы норму, при которой, если ты не должен сдавать, и ты
1: еще должен
0: заплатить. Так же не бывает.
1: Конечно.
0: То есть, поэтому, да. Поэтому, если ты не должен, то, скорее всего, ты что-то можешь получить за это.
1: Ну, как хочешь, собственно, да. Можешь получить. Если человек никогда не сдавал налоговую декларацию, сколько времени назад он может отмотать, чтобы сдать?
0: 4 года, если я не ошибаюсь, 4
1: то года. То есть 4-летней давности можно начать поднять документы и сдать налог, то есть если имеет возможность.
0: Если не ошибаюсь,
1: А вот еще один вопрос от подписчицы. Что касается сроков, когда должен сдавать и до какого срока можно потом донести оставшиеся документы, потому что у нас вечная проблема получить вовремя годовой отчет от домуправления и коммунальные услуги за прошлый год.
0: Значит, по срокам, если я подаю декларацию за 26 год, то я подаю ее сам без штрих-оператора, я должен ее подать до 31 июля следующего года, 27-го, это крайний срок. А если с помощью штрих-оператора, до 29 февраля 28-го года. Я должен, у меня больше срок. Значит, если я подаю... Эти сроки практически невозможно перенести, то есть налоговая не позволяет этого сделать, даже если там что-то я недополучил или что-то еще, только в крайних случаях это должно быть прям там сильная болезнь или что-то еще, и то не всегда они позволяют это сделать. Значит, поэтому если я что-то не получил, какой-то документ, можно как сделать? Можно подать без него, не указывать эту затрату пока, если я ее точно не знаю, и потом налоговая издаст уведомление, например, то есть что обещает за этот год, за 26-й, например, и я уже получу отчет от домоуправления, и я просто опротестую это, что обещает, сделаю эншпрух, опротестую его и додам эти дополнительные бумаги. Да, налоговая обязана их принять, и она изменит вашу пользу уведомления, потому что вы довнесли расходов. Вот.
1: Я то есть это так. Лучше, чем задерживать, например, сдачу, что за собой повлечет, допустим, более
0: пение,
1: жесткие
0: пение, какие-то сроки. Будет пение именно. А если я все подал, и потом подал эншпрух и додал, никаких пений не будет?
1: Я так понимаю, что у обычных людей, не у налоговой, есть сроки, как мы сейчас выяснили, по подаче документов.
0: Да.
1: Есть ли сроки на рассмотрение моих документов у налоговой?
0: По идее, полгода у них срок. Но они очень часто превышают эти сроки.
1: Задерживают?
0: Задерживают, да, из-за там занятости, из-за всего-всего.
1: Сейчас... Накопилось.
0: Накопилось, да. Плюс, ну, плюс сейчас еще какая интересная история из-за того, что есть ИИ. Все, кому не лень, его используют для того, чтобы писать протесты против уведомления. А в налоговой нет ИИ потом, который отвечает пока на эти протесты. Соответственно, к ним прилетает огромное количество этих протестов, и людей их больше не становится, и они как бы на каждое должны ответить. И можно ждать в те годами, пока они об этом решут.
1: Если налоговая молчит, это еще неплохой знак.
0: Нет, это неплохой знак. И он даже может принудить, то есть там есть специальные иски за бездеятельность. Но это такое, да.
1: То есть главное, что ты вовремя подал документы.
0: Да.
1: Но ты сегодня
0: подаешь
1: документы, я так понимаю, есть единственная возможность, это только через эту систему Эльстер.
0: Да,
1: это
0: ну или через, да, через систему
1: Эльстер. Или через налогового консультанта.
0: Или через, собственно, все эти программы, потому что у них есть свое подсоединение.
1: Да, но у тебя есть доказательства, что ты вовремя документы отправил, с твоей стороны как бы вопросов нет.
0: Да.
1: Что бы ты, Дима, хотел бы пожелать нашим слушателям, которые, у которых слово «налоги» и слово «финанзамт» вызывает паническое расстройство?
0: Ну, я бы пожелал или пожелал, что...
1: Пожелал или вообще посоветовал?
0: Посоветовал, да. Ну, вообще, да, если... Я бы, конечно, посоветовал бы обратиться к психологу, но это шутка. А вообще, да, налоговую не нужно бояться, она в Германии достаточно гуманная, действительно. То есть понятно, что она представляет интерес государства, и они интерес налогоплательщиков, и вот такая у них работа. Но они достаточно гуманные, они не считают всех обманщиками или мошенниками, и не стоит бояться все это дело подавать, просто нужно по максимуму раскрываться, как я уже сказал, и тогда ничего бояться вообще не стоит. Да, можно спокойно с ними работать.
1: Ну, или просто думать, выяснять, советоваться, в том числе и с налоговыми консультантами.
0: Совершенно верно,
1: как есть схемы, мы больше не будем использовать, а легальные способы оптимизации налогообложения в Германии.
0: Да,
1: дорогие друзья, с вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
2: Рада и Терки на радио «Голос Берлина». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: мужчиной.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: всех я плохой и злой.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Добрый вечер, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И первый выпуск октября мы, наконец-то, начинаем со сплошных новинок. Из них сегодня состоит 90% нашего плейлиста, так что делайте громче.
1: Куда же так время летит? Уже октябрь, дальше только хуже будет, Вик.
2: Саш, очень оптимистичное начало выпуска.
0: Синестезия.
1: Ну а начинаем сегодня с фита Эллина Маквамполи и Дмитрия Журавлева, которая называется «Русские горки 2.0». Это новая версия песни Элли, выпущенная в 2021 году. И звучит она более фольклорно и, как сказала сама артистка, хороводно.
2: На мой взгляд, это очень крутое переосмысление трека, потому что первая версия «Русских горок» звучит, очень драматично. А в новом виде она стала каким-то праздничным и даже танцевальным треком. Как будто бы вот эта вся тоска и боль прошли через внутреннее принятие и стали таким фейерверком различных чувств.
1: Ну что, давайте кататься на этих русских горках и делать громче.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия продолжается, и мы переходим к новому синглу певицы «Ёлки», который называется «Маме». Он продолжает независимую историю артистки, а автором музыки и слов стал музыкант и певец Рождин Ануси, с которым у «Ёлки», кстати, уже давно сложился успешный творческий тандем.
1: Вик, я вот тебя сейчас слушал, и мне бы хотелось вспомнить ту самую легендарную песню, благодаря которой «Ёлка», мне кажется, в этом году особенно прославилась. «Падаю, пою в одуванчиках, пополам делю одно яблоко». Ну ладно, новый релиз действительно очень хорош. Текст построен как откровенный, почти дневниковый монолог. В его строчках звучит обращение к близкому человеку, и такая доверительная интонация, на мой взгляд, является фирменным стилем «Ёлки», с чем мы ее и поздравляем.
0: Да, и песня на самом деле получилась очень поддерживающей. Под нее прям хочется мечтать и верить в светлое будущее. Это вот как раз, Саша, в противовес твоим словам о том, что дальше будет только хуже. Дорогие слушатели, забыли про это. Сейчас настраиваемся вообще на другое настроение. И, кстати, на мой взгляд, у Рождина вновь получилось написать мелодию, которая застревает в голове прямо с первых же минут. Потому что у меня сегодня эта песня крутится в голове весь день.
1: Давайте прямо сейчас ее заценим. Я до этого момента ее еще пока не слушал вместе с нашими слушателями. И посмотрим, насколько ты права.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Ёлка прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. Ей мы передаем огромный привет. И далее мы переходим к еще одной новинке. Кедр Ливанский с песней «Lose You». Этот трек открывает новую главу творческой жизни артистки и войдет в ее новый альбом «Pretty Without You», который выйдет 24 ноября. Но, в принципе, не так много времени осталось, поэтому ждем с нетерпением.
2: И, кстати, несмотря на англоязычное название, весь трек построен на русском языке, и он выполнен в уже полюбившейся многим такой лоу-файной электронной манере Яны, к которой она вернулась после экспериментов с более органическим и живым инструментальным звуком, который вот был в предыдущих релизах. Он немножко так напоминал 70-е и ту эстетику. Здесь Яна возвращается к своим истоком, если можно так сказать, а название «Lose You» и в целом общая концепция грядущего альбома «Pretty Without You» отсылает к теме освобождения, меланхоличного расставания и обретения собственной автономии.
1: Вика, с кем мы с тобой будем расставаться, скажи мне?
2: Но точно не друг с другом.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Анестезия продолжается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла песня Кедр Ливанский «Lose You». И на самом деле, как мне показалось, Вик, эта песня в себе сочетает какие-то невообразимые вещи, легкую какую-то такую грусть по уходящему, но при этом с танцевальной и терапевтической энергетикой. Надеюсь, я не загнул.
2: Не загнул. Я думаю, что наоборот очень хорошо описал, потому что у меня были примерно такие же ощущения. А мы переходим к моим любимчикам, группе Хмуров и их новой совместной работе с группой Хи-Хи-Хи, которая называется «Я вижу тебя насквозь». Кстати, идея фита появилась после одного из выступлений Хи-Хи-Хи. Хмуров увидел группу на сцене и настолько впечатлился их музыкой, что сразу предложил им создать совместную песню. После чего он, как я поняла, написал им в директ, они ему ответили, и после этого артисты встретились и провели несколько дней вместе, разговаривая о музыке, концертном опыте и параллельно создавая будущую песню, которая, лично по моим ощущениям, очень похоже на столкновение двух морей.
1: Вик, скажи честно, ты видишь меня насквозь?
2: Да, конечно, Саш, уже почти 2 года. А ты?
1: А тебя так сказать не могу. Для меня ты загадочный всегда остаешься.
2: Отлично, значит, я все делаю правильно.

0: Программа «Синестезия» продолжается прямо сейчас у нас. Ура! Еще одна новинка. Группа Loud с песней «Фиолетовые сны». Забавно, что в одном из недавних выпусков мы уже включали новую песню группы «Синдром главного героя» с точно таким же названием. Но, поверьте, по звучанию они различаются колоссально. Для многих слушателей релиз стал по-настоящему долгожданным, так как группа уже несколько раз исполняла его на лайвах. Сам трек выдержан в фирменном танцевальном электронном стиле коллектива с атмосферным и меланхоличным мотивом. И мне кажется, что как-то очень интересно передает это ощущение перехода от лета к осени. Поэтому ненавидеть новый сезон можно будет чуточку легче, правда, Вик?
1: Правда, Саш, но на самом деле здесь вообще сейчас не будет таких настроений печали или тоски. В общем, дорогие слушатели, вы секунду на секунду сами все услышите.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается. Группа Loud с их новым релизом отыграла у нас в программе, а мы переходим к Андрею Катикову с его новым синглом «Можно ли?». О любви, для которой порой не хватает ни слов, ни каких-либо описаний, но артисту все же удалось передать ее суть в своих новых строчках.
2: Еще один идеально сложенный медляк для влюбленных пар, для таких, как мы с тобой, Вик. Дорогие слушатели, если вам сейчас есть кого пригласить на танец, не стесняйтесь. Добавим доброй романтики этому вечеру. Ну а мы с Викой ушли, пока играет песня в доме.

0: из Берлина.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Я от лиричного Андрея Катикова. Мы переходим к Федуку. Его трек «Безумец», он вышел тоже на прошлой неделе. Звучит как такая мантра о непоколебимой вере в свои мечты. Да, Вик?
2: Да, Саш, под эту песню реально хочется, как бы это так помягче сказать, много трудиться и сшибать все препятствия на пути к своим целям. Вот, если цензурно выражаться, но, думаю, вы можете догадаться, какое там должно было быть слово. Так что настраиваемся сейчас на такой вайб, хотя бы на ближайшие 2 минуты.

0: Федук с песней «Безумец» только что отыграл в программе «Синестезия», а мы вновь возвращаемся к лиричным звучаниям. Группа «Settlers» вовсю готовится к выходу нового альбома и уже выпустила первый сингл из него, который называется «Летучий корабль». Я еще летом видела несколько видео с лайвов, на котором артисты играли эту песню, поэтому ее релиз стал для меня особенно долгожданным, потому что меня как-то безумно покорили строчки из него. И, кстати, эта песня тоже про веру в себя и в свою мечту, но в таких более нежных и лиричных, как я сказала в начале, мотивах, нежели предыдущие песни от Федука.
1: Как говорили великие классики, кайфуйте, жизнь одна, и делайте громче.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Группа «Settlers» с песней «Летучий корабль» отыграла в программе «Синестезия». И, кстати, по словам самой вокалистки Яны Шелпаковой, это такая детская песня для взрослых, которая служит важным напутствием и живой историей о том, как важно быть рядом и поддерживать близких в их пути.
2: Ну а мы поддерживаем всех вас, дорогие слушатели, и переходим к следующей композиции, которую нам предоставила певица Стасия. Трек называется «Кисти рук». О попытке справиться с внутренним штормом сложнейших чувств и найти спасение в любимом человеке, даже несмотря на то, что он и стал явной причиной для такого шторма. Знакомая история, не правда ли?
1: А ты чего так загадочно это сказал?

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Стасия прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. И на очереди у нас «Привет из Беларуси». Тима Белорусских на прошлых неделе тоже вернулся с новым релизом. Песня называется «В округе». Слушая ее, я представляю какие-то кадры из фильма, в которых главный герой мысленно бродит по знакомым местам из прошлого, пока его возлюбленная уже живет новую жизнь. И знаешь, снова вспоминаются слова классика. Она же говорила, что любит тебя, думала, что любит тебя, да не любит она меня, да я люблю тебя.
2: Так, Саш, подожди, притормози сейчас. Мне кажется, ты слишком сильно иронизируешь, нет? Потому что у нас сейчас вообще не веселая песня зазвучит, и ты как-то совсем неуместно ее стебешь, тебе так не кажется?
1: Погоди, в сериале тоже было все довольно-таки грустно, поэтому каждый интерпретирует как хочет. Может быть, я смеялся из-за того, что я плакал.
2: Не знаю, что у тебя за реакции такие. Могу сказать, что мы сейчас будем слушать очень хорошую песню, на самом деле. И вот это ощущение потерянности в воспоминаниях и невозможности как-то продолжать жить дальше, на мой взгляд, еще очень хорошо передает электронный хук, который повторяется на припевах. Он как-то одновременно похож и на заевшую пластинку, вот это застревание в тех самых воспоминаниях и сюжетах, и на ощущение погружения под воду, которое, на самом деле, иначе не опишешь. Наверное, это могут понять вот только те люди, которые сталкивались с таким вот проживанием, о котором сейчас пойдет речь.
1: Ну или те люди, которые смотрели те самые мелодрамы, которые любили наши бабушки.
2: Саш, все, я сейчас выгоню тебя из студии. Тима Белорусских в «Синестезии» прямо

0: Тима Белорусских отыграл в программе «Синестезия», Алекс и Вика в берлинской студии, и сейчас предлагаю ненадолго...
1: Вика меня пока никуда не выгнала.
0: Да, но я очень пыталась это сделать, а потом подумала, что ладно, потом поговорим. А сейчас предлагаю ненадолго вернуться к группе «Хмыров» и послушать песню «То, что я чувствую». Трек был написан после одного из осенних туров группы, и в этот период у артиста часто бывали сонные параличи. И эта песня довольно точно передает вот это ощущение паники при столкновении с таким состоянием.
1: Как сам говорил сам Хмыров, далее цитата: «Осенний тур достаточно меня вымотал, и дописывал песню я в полубольном, полутревожном состоянии. Но результат мне так нравится, что я слушал его раз 500. Я решил добавить в него разгильдяйство. Если что-то звучит несовершенно, но эмоционально, мы это оставляем. А в аранжировку чуть больше живого звука».
0: Как человек, который раньше очень часто проживал состояние сонных параличей, могу сказать, что тут состояние реально передано на 100 из 100. Сразу и какая-то потерянность, и желание, чтобы поскорее отпустило, и попытка найти что-то или кого-то родного рядом, чтобы прийти в себя. В общем, никому не рекомендую, но песня очень крутая.

0: прямо синестезия продолжается, и тут, знаешь, Хмуров пока отыгрывал, Вик, мне захотелось задать тебе такой вопрос. А тебе не кажется, что вообще большая часть музыкантов, вот возвращаясь опять же к интервью Луны, которое она нам дала в начале нашего сезона, она говорила, что в первых двух своих альбомах она по большей части страдала, и вот как раз все свои страдания она сублимировала свое творчество. Не кажется ли тебе, что так все музыканты делают?
1: Нет, на самом деле. Я из-за того, что в целом много общаюсь с ребятами, которые делают музыку, далеко не все так делают. Но в целом, конечно, творчество – это очень хороший способ сублимировать такие сложные состояния и переживания, но, в общем-то, я верю, что оно может рождаться из каких-то более позитивных нот, и об этом

0: кстати, говорила, по-моему, сама Луна, да, про то, что сейчас она учится писать не из страданий и боли, а как раз-таки из такой счастливой истории любви. И мне безумно интересно, что у Кристины получится, и подтвердит ли она вот эти мои догадки. Но я более чем уверена, что да.
1: Ждем ее новый альбом, а пока переходим к новому для нас проекту. Сейчас будем вас знакомить с Сильва и их треком «Горести». О попытке пережить внутренний надлом и отчаяние, к которому он приводит. Немного дарк-фолка в нашем эфире, но мне кажется, что это под стать такой углубляющей осени.
0: Да, Саш, тебе вот реально, тебе весь выпуск, вот лишь бы как-то что-то как-то вот омрачнить на тему осени, но, кстати, у группы есть dark version этой песни, если можно так сказать. Ну, по крайней мере, на стримингах она называется так. И вот эта версия, она как раз переосмысляет оригинал в более мрачных тонах. И если версия песни, которую мы сейчас включим, еще сохраняет такую хрупкую надежду на то, что все может быть наладится и будет как-то хорошо, то более взрослая и надломленная dark version как-то беспощадно пересекает эту веру и обнажает какую-то безысходность и тяжесть памяти. Вот порой память бывает довольно сложной штукой.
1: Никак без меланхоличных нот.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Сильва с песней «Горести» отыграли в программе «Синестезия», а мы переходим к Дарье Виардо и песне «Бог меня верит», потому что я предлагаю немного вернуться к поддерживающим мотивам, и эту песню я лично себе включаю каждый раз, когда мне очень грустно, но хочется как-то вернуться к вере в то, что все непременно будет хорошо.
2: Мы в этом и не сомневаемся, Вик. Мы аффирмируем на протяжении всех часов наших эфирных.
1: Да, мне кажется, ты сомневаешься. Мне кажется, ты сомневаешься сегодня как-то особенно сильно в этом. Так что слушай песню, Саш, слушай песню.

0: подкаст «Анестезия» продолжается, и прямо сейчас мы переходим к проекту актрисы Маши Мацель «Грата», ее песни «Мечта», которая вышла в начале лета. Что-то у нас много размышлений о мечтах, и уже о следующем лете, Вик, поскорее бы скипнуть на самом деле осень и зиму, но я надеюсь, что все-таки даже вот эти 6 месяцев, что у нас будут, они пройдут максимально хорошо и продуктивно.
1: Тут, кстати, тема мечты еще перекликается с темой любви и такой своеобразной охотой за ней. При этом любовь здесь может быть и к человеку, и к делу, и к той самой мечте, в общем, к чему угодно. Такая одновременно и сказочная история, и по-человечески очень понятная. И с уязвимостью, и с готовностью идти до конца за тем, что тебе дорого. Вот. Такие мотивы я очень поддерживаю.

0: Программа «Синестезия» продолжается и заканчивается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла исполнительница Грата с песней «Мечта».
1: А завершать мы сегодня планируем группой «Плохо» и их песней «Напалм», которая вышла 18 сентября. Немного постапокалиптического настроения под конец выпуска, на последние минуты. Саш, я думаю, тебе понравится.
0: Начали за здравие, заканчиваем за упокой, как говорится.
1: Как обычно, ну, провели час вместе, просто вот теперь такие настроения.
0: Это правда. Ну, а к слову, опять же, куда без саморекламы, выпуск с Виктором Ушаковым из группы «Плохо» вы можете найти на сайте и на YouTube радио «Голос Берлина». Обязательно его послушайте. Действительно классный выпуск. И много очень песен, я помню, что обсудили. Сидели, по-моему, целых 2 часа. Ну, а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. На сегодня с вами прощаемся. Слушайте повтор в субботу в 20:00. Ну и никуда не уходите.
1: Всем пока.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Fatty. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno. Parties. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем юбилейные виниловые переиздания «Breathe» от The Prodigy. Обратим внимание аудитории на аукцион редких кассет от Moby и Depeche Mode. А также расскажем о том, как Roland открыл первый магазин в Нью-Йорке. Новые поступления в коллекцию «Sound» системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете гараж о ярких изданиях осени, рассказываем сегодня. XL Recordings переиздает на виниле трек The Prodigy Breathe к его 30-летию. Пластинка выйдет 13 ноября. Это будет 12-дюймовый винил с оригиналом и 4 ремиксами. Кроме звездного проекта над изданием поработали The Glitch Mob, Duet Mavjoz и Come and Crooked. Оформление сделали по

0: is his retrospective dance music.
1: О треках, оставивших след в музыкальной истории, рассказываем сегодня. 2001 подарил нам немало хитов. Одним из самых ярких треков того времени стала пластинка Swingfeld «Saxomatic». Под первые аккорды эта композиция мужская часть посетителей клуба срывала с себя пиджаки и галстуки, а вызывающе одетые фотомодели ломали на танцполе 12-сантиметровые капюшоны.

Печатанные промо-кассеты, вкладыши с рукописными рисунками и винил первых тиражей. Среди лотов – диджейская демо-кассета «Моби», которую артист отдал музыканту и актрисе Диан Хандли на вечеринке в 1987 году. Сейчас ее цена – $700. Также

Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем яркие события, происходящие на музыкальной сцене. Британский диджей-продюсер Фред Эгейн высказался против использования искусственного интеллекта в музыке. В соцсетях он возвращается к мысли, которую записал в заметках на телефоне годом ранее. AI-музыка — это не творческий процесс. Само создание произведения, написал артист, — это магия. Фред Эгейн отметил, что вкладывает в композицию большую часть своей личности и не считает, что это плохо. По словам артиста, создание музыки для него — это форма медитации, а передавать этот процесс машине было бы совершенно неадекватно. Похожую критику генерации музыки с помощью искусственного интеллекта высказывали Skrillex и Тома Бангалтер из Daft Punk. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». This is your rhythm. В эфире радио «Голос Берлина». Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance.

Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях приближающейся зимы. Рассказываем сегодня. Шарлотта Деби анонсировала два шоу во Flanders Expo Гента. Об этом диджей сообщил в соцсетях. Выступления запланированы на 5 и 6 февраля 2027 года. Других деталей пока нет. Сама артистка называет эти события очень важными для себя и предложила подписаться на ранний доступ к билетам. Это будет 6-й год подряд, когда Деби занимает конференц-центр в родном городе. Первое шоу проходило еще в 2022 году и стало мировой премьерой ее лайв-проекта KNTXT. Позже она отмечала там 15-летие на техно-сцене и полностью исполняла свой дебютный альбом 2025 года. Чуть ранее артистка представила свое новое лайв-шоу The Resistance, в котором уже успела выступить на фестивалях Sonar и Bilbao BBK. Станет ли он основой для февральского шоу, неизвестно. Продолжаем осенний микс.

0: Вы слушаете «Гараж». О ярких открытиях года рассказываем сегодня. Роланд презентует первый в Соединенных Штатах магазин в Нью-Йорке. Он распахнет свои двери по адресу Уэст, 14 улица 414. Это на Манхэттене. Площадь помещения около 9000 квадратных футов. В магазине будут работать специалисты Роланд. Они представят последние продукты компании, а также брендов Boss и DW. Здесь можно будет попробовать гитарные педали, усилители Boss, сэмплеры и легендарные драм-машины серии TR. Еще посетители смогут опробовать музыкальное оборудование на индивидуальных встречах и записаться на получасовые мастер-классы. Отдельное пространство отведут для легендарного 808-го инструмента. Там запланированы лекции о историческом значении этой модели. Церемония открытия пройдет 10 октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж» Final Mix.

0: исключительно электронный саунд от резидентов Garage, Sound System DJs, сухого вайпера Полины Краснова в еженедельном миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.